0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Семь часов и три минуты в Красноярске. Сегодня вторник, 16 июня. Возможно, у вас вопрос: что? Ширили часы обратно на час. Что
2: конечно,
1: происходит? Почему они всем здесь?
2: Я думал, у них был вопрос, почему они такие бодрые в 7 утра? Почему они такие свежие? Ребят, ну это «Завтрак чемпионов». Здесь Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов. Да, мы теперь стартуем с 7 утра. Для вас это радостно, для нас, да, конечно же, тоже.
2: Спасибо большое всем, кто это принял решение. Итак, челлендж «История игрушек» набрал 250 миллионов просмотров за сутки. В оригинальном ролике гимнастки замирают в одной позе, как игрушка, и, в общем-то, пользуются гравитацией. Ну, падают с разных предметов на мягкий пол, там, на постеленные маты, и делают, имитируют, как будто бы упала игрушка. То есть максимально замерев, знаешь, статичное тело свое. Вот. Похоже это очень на героев из мультфильмов Pixar, тех самых.
1: Вот, во-первых, мультик я смотрела, про такой челлендж я еще не знаю, но хочется сказать, ну, артистка.
2: Ну, да. Причем выглядит реально это как бы очень эффектно. Они прям выглядят как настоящие игрушки.
1: Слушай, а меня вообще всегда восхищает вот это бесстрашие людей, которые что творят, совершенно непонятно, но при этом как бы с ними все хорошо, и самое главное. Кстати, ребята, те, у кого отключили воду, вы там вообще как? Между прочим, в горячую воду ведь отключили в 4 районах Красноярска. Жители Ленинского, Кировского, части Советского и Свердловского, а также Березовские остались без горячей воды. Ну, тазики уже все явно там достали, да. Кто-то, кто помоднее, уже бойлер там свой
2: отключил. Возможно. А у кого-то есть, ну, в ближайшую неделю очень много дождей, поэтому, ребят, выходите на улицу просто с шампунем и прочищайтесь.
1: Короче, еще одна рекомендация. У нас, в принципе, в семье раньше так и было. Мы начинали в этот период активнее ходить к родственникам. Возможно, родственники не были рады, но у них не было другого выбора, как принять нас. А после этого, после того, как произошла такая всеобщая помывка, вы что делали? Вы садились вместе ужинать, пили чаек, это все затягивалось. На следующий день все то же самое. Поэтому, короче, есть вот прям такой призыв на сегодняшний день. Давайте-ка возобновлять связи.
2: Это хорошо.
1: Только порядочные связи, чтобы у нас были. А мы, в свою очередь, сегодня, как уже сказали, стартуем с 7 утра. Мы не только обсуждаем все самое классное, интересное, разнообразное, что происходит вообще целиком в мире, да и в Красноярске в частности, мы еще и разыгрываем разные призы и подарки. Поэтому оставайтесь с нами и на всякий случай запоминайте номер нашего телефона 320-0600.
0: Завтрак чемпионов!

0: реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптовом розничной сети «Водолей».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: поговорим.
1: Начнем день с красоты.
0: Бя-бя-бя-бя-бя-бя.
1: Ну, все, я первая начала. Я первая. На аукцион выставили первую сумку из кожи тираннозавра. Спойлер, да. Ее никто не купил.
0: Почему?
1: Потому что, ну, во-первых, ну, обалдели, что ли, так дорого продавать?
0: А во-вторых?
1: 300 тысяч евро. Во время торгов ставка, правда, не поднялась выше 150, но евро. Покупатель и так...
0: Нет, просто 150 евро.
1: Нет, пока там на тысячах остановились. Но покупатель и так не нашелся. Они говорят, ну, вы сумасшедшие,
0: ну,
1: что
0: да,
1: ли?
0: Ну да, дороговато.
1: Короче, происхождение всех интересует. Откуда? Ученые, они, видимо, решили, короче, намутить, что-то навариться вот на этом, и произвели сумку из коллагена, которые нашли в бедренной кости тирекса. С помощью нейросетей ученые дали клеточной культуре гайд, чтобы она вырастила экзотическую кожу. Это мы с вами тут в чатике GPT развлекаемся там, да. Что надеть, как похудеть.
0: Так они то же самое
1: гайд
0: делают.
1: Дали.
0: Нет, но они то же самое делают. Они пишут, типа, чат GPT, вырасти мне сумку.
1: Кстати, да.
0: Тираннозавра.
1: Но они только, знаешь, на своем, на очень умном
0: каком-то. Это мне напоминает вот эти вот балерины капучино, бамбамбрия.
1: Мне кажется, там тоже они замешаны.
0: Да.
1: Короче, сумка вообще максимально странная. Это что-то очень некрасивое. Ну, это да. Сильно аутентичное, как будто бы для Валентины Степановны, которая лет так уже 88.
0: Ну, похоже.
1: Но зачем Валентине Степановне кожа вот тирекса. Собственно, и сумка из нее,
0: ну,
1: да?
0: Возможно, не одного года выпуска.
1: Может быть. Но в нее, понимаешь, опять же, в нее не войдет рассада какая-то.
0: Нет.
1: И жалко будет в такую дорогую
0: максимум
1: туда получить.
0: Три пакетика семечек и все вот этих вот, ну, для рассады.
1: Ну да.
0: Огурцы
1: можно.
0: Машенька.
1: Короче, мы, если честно, понимаем, почему бизнес этот пролетел, но хотя все возможно, если за это возьмутся именно китайские ученые.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Kumtige Instrument объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Fubak. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Fubak и получай подарок. Ждем вас в магазинах Kumtige Instrument. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Fubak. Результат гарантирован.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
5: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
3: Да-да-да, привет.
4: Здравствуйте.
3: Слушаю вас.
4: Скажите, пожалуйста, в выборе автомобиля. BMW X1 2016 год, Toyota Corolla Cross и Mitsubishi Eclipse Cross. Ну, тоже где-то вот примерно в этих годах.
3: Ну, в плане комфорта, что-то как-то Eclipse Cross мне вообще, ну, прям не зашел. А внешне, самый, наверное, такой интересный был вариант. Очень броский, вроде как даже по комплектации норм, но в плане вот именно комфортабельности, шумоизоляции там и многих других вещей, ну, можно было делать намного интереснее, потому что даже корейцы как-то за это заморочились. Что касается там энергоемкости подвески, я тоже помалкиваю. А Corolla Cross, вариант попадающийся редко, то есть, ну, вот я у себя помониторил по региону, ну, 2-3 варианта, которые более-менее ничего, найти что-то там интересное, это либо заказывать какую-то позицию, либо смотреть из наличия, ну, вообще практически по всей стране. Тогда остается у нас с вами вариант BMW X1. Что мы получим? Управление, комфорт? Да. Но с точки зрения содержания, конечно, это будет немножечко не то пальто. И если мы будем смотреть варианты уже с пробегом, которые подбегают за 50, а то и 70 тысяч километров, то, конечно, ревизии будут достаточно частыми. Цена вопроса будет уже интереснее на вторичном рынке, потому что там она правдивая. И если мы берем, наверное, на определенный там срок 2 года, там, может быть, 2,5-3 край, то я бы, наверное, да, брал. Но не засиживался бы долго. Лично моя позиция такая, менял бы почаще, вот и все.
4: Понятно, спасибо. Ну, то есть BMW предпочтительный будет, да, если понимаю?
3: Ну, в данном случае, да, мне интересно было бы, потому что я знаю себя, я знаю там года на 2-3. Если вы берете машину на 5-7 лет, ну, тогда придется рассмотреть что-то такое тоже ликвидное, да, допустим, там та же Corolla Cross, но ценник будет уже такой посерьезнее, мягко говоря, ну и машину придется подождать, поискать, либо заказывать.
4: Ну да, мы в основном с аукциона рассматриваем вариант.
3: Ну, тогда, если вы рассматриваете вариант с аукциона, да, можно. Eclipse Cross можно найти здесь, покататься, проверить, все, посмотреть машину, пробить по всем статьям, как говорится.
4: Понятно. Спасибо большое.
3: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Следующий звонок принимаем.
5: Алло.
3: Да, привет.
5: Ага, здравствуйте. Вопрос такой хотел задать. Вот взял Suzuki Every Wagon. Сталкивались вообще с таким автомобилем?
3: Я не снимал тест-драйв на нее, но почитывал, у меня тут и коллеги как бы занимались периодически обзором именно их рынка. Вот. Я могу только свое мнение сказать. Если мы рассматриваем автомобиль, в котором максимум полезного пространства и на внешний вид нам как бы по барабану, я не беру машины там 97-го, например, 96-го года, которые еще в руки мне попадали, то машины, начиная там с 15-го года, ну это прямо кубик просто.
5: Я 17-го взял года.
3: Ну такой квадратненький и... Просто у меня в регионе они не самые популярные, потому что там не так много. Там 0,7 же мотор, если мне память не изменяет.
5: Да-да-да, 0,7 турбо.
3: Вот, и поэтому, собственно, у меня как-то вот в регионе они не прижились. В городе, наверное, прикольная тема, там же еще у них были комплектации на полном приводе, вот это все. Трансформация, ну,
5: да,
3: салона.
5: Полный привод, да-да-да.
3: Трансформация салона, огонь. Для такого кубика это очень хороший вариант. Но вертикальное расположение двери, тоже слышал жалобы, вот коллеги когда-то драйвы снимали, обзоры на правый руль, по поводу того, что очень аккуратно надо закрывать. Не самая такая тема, достаточно нежная просто получается. Но с точки зрения организации пространства в салоне, вот эти квадратные машины, кей-кары, они... на мой взгляд, реализованы лучше других, там, даже внедорожников некоторых, по салончику. И если вас устраивает вот там мощность в 50 лошадей, и достаточно в городе этой динамики, и у вас есть там полный привод, да пожалуйста, с удовольствием. Но понятно, что есть люди, которым нужен минивэн с более мощным, а то и дизельным двигателем, тоже на полном приводе, и это совсем другие деньги.
5: Ну, спасибо. Я так-то для работы вот взял и по городу работать.
3: Ну, я так понимаю, торговый представитель, развоз чего-то, да?
5: Ну, да, компания, там, доставка.
3: А, ну, понятно, что тогда? Тогда молодец, вы правильный. Спасибо большое за вопрос. У нас время заканчивается, поэтому благодарю вас за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
7: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
8: Информация на правах рекламы.
9: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
2: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09. 9.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Ребят, всем еще раз доброе утро. Если вы стоите где-нибудь в пробке на Авиатор, в Пожель, на Красрабе, понимаете, что позавтракать вообще не успели.
1: В животе урчит.
0: Вот, вот именно так, кстати, я очень хочу кофейку какого-нибудь или бургер, что-нибудь, но я не могу выехать из студии, а вы явно можете. Так вот, для вас рекламная информация. Сворачивайте-ка на автораздачу во вкусные точки. Ребята работают круглосуточно. Мы рекомендуем вам взять бодрящий эспрессо-тоник гранат или, например, бамбл кофе. К нему что? Конечно, горячий пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, и ваше утро уже спасено. При заказе среднего или большого кофе там вам дают уникальный стикер за 1 рубль, а вот если вы, допустим, понимаете, что день долгий, то берете просто новое комбо за 459 рублей. Все, великолепно.
2: Да, там сейчас крутой спор между Олесей Иванченко комбо с мощным тройным фрешем против солидного комбо Юрия Стоянова с сырным картофелем и беконом. Вот покупаешь, голосуешь рублем и купишь баллы в приложении.
0: Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.
3: Завтрак чемпионов!
4: Просыпаемся!
3: Радио. Красноярск FM.

0: Новости на Красноярск-ФМ.
1: Здравствуйте. Прокуратура подала иск о взыскании 954 миллионов рублей с трех бывших чиновников – Юрия Лапшина, Константина Димитрова и Константина Мандрова, осужденных по делу о мошенничестве при проектировании Красноярского метро. Ранее ту же сумму обязали выплатить экс-главу компании-проектировщика Олега Митволя и его заместителя. Теперь надзорное ведомство требует, чтобы ущерб возмещали и экс-чиновники, которые приняли заведомо негодный проект. Об этом пишет «Бурус». В России в целях предотвращения дефицита разрешили выпуск бензина и дизеля заниженного экологического класса Евро-3. По данным Коммерсанта, содержание серы в таком топливе в 15-35 раз выше, чем допускается стандартом Евро-5. Эта мера была введена осенью прошлого года и продлена в мае. При этом такое топливо запрещено поставлять в другие страны ЕАЭС. Напомню, до 31 июля в стране действует запрет на экспорт бензина, пишет «Бурус». В Красноярске на набережных снова проваливается грунт. У Вантового моста на прошлой неделе появилось сразу 4 ямы. Еще 2 провала с середины мая держатся на Ирыгинской набережной. В одной из них поселилась андатра. Опасные участки оградили заборами и лентами с табличками «Проход запрещен». В Красгорпарке ситуацию не комментируют. При этом специалисты уже подсчитали, сколько нужно денег на засыпку провалов и асфальтирование, и запросили дополнительное финансирование. Ранее подобные провалы объясняли размывом грунта во время повышения уровня воды в Енисее. Об этом пишет «Проспект Мира». На острове Татышев суслики продолжают кусать людей. За последнюю неделю после укусов грызунов за медпомощью обратились 12 человек, включая 5 детей. В Роспотребнадзоре заверили, что серьезных последствий для здоровья удалось избежать. Об этом пишет «Проспект Мира». Специалисты Красноярского Роспотребнадзора рассказали, как выбрать хороший квас. В составе должны быть только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Никаких искусственных добавок. Напиток должен пениться, а тара быть темной, чтобы защищать от света. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 72,45, евро 83,80. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: Во вторник, 16 июня, в Красноярске переменная облачность, ожидается дождь. Ветер от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 21.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.

0: 8.00 в Красноярске. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
5: Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.04 в Красноярске. Всем добрейшего утра. Завтрак чемпионов продолжается. Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов. Доброе всем утро. Ребят, не смотрите на вот такую вот дождливую погоду, хотя я сейчас глянула в окно, и тут же бамс и солнце.
0: Да.
2: Ну что, если не провидение
0: судьбы? Как тебе такое?
2: Судьбы.
0: Да, да. Сегодня вторник, 16 июня, друзья. Вот мы уже и миновали половину первого месяца замечательного, летнего. Как же он порадовал.
2: Да, и у меня как-то вопрос, почему все так быстро пролетает? Хочется сохранить эти моменты, а ты не знаешь как. Ты вроде все делаешь для того, чтобы лето у тебя было насыщенным.
0: Да.
2: Ну вот все прям.
0: Абсолютно.
2: То есть, если ты вышел погулять, то ты прям гуляешь, да?
0: Я
2: чтобы
0: гуляю.
2: Чтобы нагуляться за лето.
0: Пока ноги, знаешь, вот не сотру. Вчера я решил прокатиться по четвертому мосту на своем велосипеде.
2: Ага.
0: Надел форму, надел
2: очки.
0: Слушай,
2: ну у тебя прям маршрут такой
0: полетел,
2: нормальный,
0: да,
2: профессиональный.
0: Да, но честно скажу, несколько раз я пожалел об этом, да, потому что некоторые автомобилисты решают проехать прям очень близко со мной. Я еще и, знаешь, на таких американских горках побывал.
2: Эмоциональных,
0: да,
2: в том,
0: да,
2: числе.
0: Они-то думают, может быть, вот едет он по правой полосе такой, да, уверенный в себе парень, а я просто ливневки объезжаю, ребят, просто объезжаю ливневки, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, не сбейте меня.
2: Ребят, ну вы вообще двигайтесь осторожно, и мы вам сейчас напомним, что, во-первых, спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» ГСК «Спецстрой», телефон отдела продаж 217-80-50, а во-вторых, информация на правах рекламы для тех, кто выбирает квартиру в Красноярске. Вот если вы сейчас в поиске, в раздумьях, то смотрите не только на метры и планировку. Важно, где вы будете жить каждый день. Какой двор, куда вы будете выходить гулять, там, что рядом, как добираться. То есть логистика в том числе очень сильно важна. Так вот, один из вариантов в Октябрьском районе – жилой комплекс «Дивные дали» на улице Норильской от ГСК «Спецстрой».
0: Это проект комфорт-класса в экологически чистом районе «Мясокомбинат». Свежий воздух, открытые пейзажи и близость к озеру, парку Октябрьский. Во дворе предусмотрена закрытая территория, озеленение, детская и спортивная площадки, зона отдыха и терраса. Рядом магазины, аптеки, кафе, медицинские центры, остановка молодежная и выезд на улицу Калинина.
2: Ну и в комплексе представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Все подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf, либо же звоните по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
7: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Найткар.
3: Найткар.
2: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
3: Официально по договору.
2: Подбор и доставка. Свои автовозы.
3: Nightcar24.ru.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-13-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Утреннее шоу.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Утреннее шоу. Красноярск ФМ.
8: 8.15 в Красноярске. Всем доброе утро. Продолжается «Завтрак чемпионов». Юлия Майнгард.
9: Сева Бельмасов. Ребят, давайте поговорим. Вот приложение для знакомств. Наверняка кто-то из вас активно ими пользуется в попытках найти свою любовь, а кто-то предпочитает, допустим, вот есть такая тема «быстрые свидания».
8: Слышал. Я, кстати, был на быстрых свиданиях, но не таких...
9: Но с организаторами ты был.
8: Да, но не на классических.
9: Нет, вот именно где нужно найти свою вторую половинку. А буквально 20 июня в Москве сервис Twinbee организует быстрые антисвидания. И вся суть, на самом деле, она мне очень сильно нравится. Вся суть в том, чтобы при самопрезентации сразу рассказывать о своих недостатках, слабостях и узнать, какие минусы есть у потенциального партнера. То есть у вас мэтч или не мэтч в этом отношении?
8: Да, то есть там храплю, да, но
9: мне кажется, это самый минимальный. Нет, хотя подожди, храп-то, как наверное, это очень
8: сейчас
9: серьезная
8: тема.
9: Сейчас
8: из-за этого пары, ну, раздельно спят многие.
9: Так. Давай так, еще среди минусов. Вот что можно было прям такое
8: зарплата
9: яркое назвать?
8: Зарплата 35 тысяч рублей.
9: Да вот нет, понимаешь, тут можно, короче, вместе достичь, мне кажется, больших финансовых высот.
8: Это
9: вот
8: я про себя, если что.
9: Ну, мы поняли, естественно. Короче, если он тебе откровенно говорит, слушай, вот сначала трепать мозг не буду, потом начну буквально спустя годик, вот после конфетно-букетного периода, да. По какому поводу, пока не знаю, просто душноватый
8: нет,
9: человек.
8: А это минус, если есть жена.
9: Ну, мне кажется, это пункт со звездочкой, так сказать, в котором
8: стоит обязательно
9: разобраться. Есть
8: жена, но девушка не против, да? Вот это да. Слушай, ну, классная история, на самом деле. Сейчас же вообще, в принципе, такая тенденция идет на то, чтобы говорить искренне.
9: Да вообще вот не знаю такой тенденции.
8: Искренность 2.0, вот это вот.
9: Мне знаешь, как
8: сейчас
9: кажется? Короче, мне кажется, в социальных сетях все такие записывают дрилсики. И да, вот посмотрите, я такая без макияжа. Ой, да, вот у меня такие недостатки. А ты начни отношения с каким-то молодым человеком или с девушкой, допустим. Ты как и в прежние времена будешь говорить... Конечно, я умею хорошо
8: конечно,
9: готовить.
8: Хорошо готов,
9: конечно,
8: да.
9: Даже яичница у меня не пригорает. Ты о чем вообще говоришь?
8: Да, у меня однажды у моего знакомого вот появилась девушка, и он сильно ее нахваливал, как она готовит чудесно. Потом оказалось, что она всю эту еду заказывала каждый раз.
9: Ну, короче, у меня была такая ситуация, когда я... Ну, ладно. Давай сочтем это, ну, вот таким юным возрастом. Мне было 17 лет, у меня были, ну, отношения, да, если это можно так назвать, конечно. И вот парню очень сильно хотелось, чтобы я прям вот активно, вкусно готовила. А я, ну, в полете.
8: Не активно, вкусно готовила.
9: И моя подруга меня всегда выручала. Она готовила мне пиццу, давала ее с собой. Но потом я все-таки прокололась. Ребят, ну, а если вы... Допустим, сегодня не успели позавтракать.
8: Да.
9: А может быть, вы не любите готовить?
8: Возможно, вы не любите пиццу.
9: Во-первых, помните, что плохо готовят умные творческие люди. Это мы узнали вчера в эфире. Ну а если вы сейчас где-нибудь толкаетесь, допустим, в пробках, то дадим вам максимально полезный совет и также информацию на правах рекламы. Допустим, вы стоите в центре, где-то на Перенсона 4, либо пытаетесь проехать по взлетке через Молокова 43 и Авиаторов 60. Выдыхайте, сворачивайте на автораздачу, вкусная точка.
8: Да, зачем нервничать, если можно провести это время вкусно? Прямо не выходя из машины, берете бодрящий бамбл кофе с терпким эспрессо и апельсиновым соком, а к нему мощный чикен премьер. Представьте, сочная курочка, котлетка в золотистой панировке, нежный сыр чеддер, ароматный бекон и сладкий перец гриль на мягкой булочке с кунжутом.
9: Кстати, автораздача работает круглосуточно, там не надо парковаться. Заехали, взяли горяченький пакет с едой и погнали дальше по делам. Мне кажется, вот он секрет идеального бодрого утра. И, между прочим, в приложении вам еще и прилетят баллы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.»
10: Завтрак чемпионов.
11: Будем делать прямой эфир.

0: реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 3212.

0: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
1: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-49-49.
2: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
9: Из Красноярска
10: для Красноярска.
9: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
8: В Красноярске 8 часов 26 минут. Ребят, ну, хотя бы у детей из Великобритании будет детство. Им вернут.
11: Вернут
8: детство.
11: Ура!
8: Пообещал премьер-министр страны. Он говорит, запрещаю соцсети для лиц младше 16 лет, тем самым возвращаю детство. Короче, вот такая прикольная программа у них, мне кажется. Вот такой опыт нам точно надо
11: перенести.
8: Да. Британское правительство действительно планирует изменить закон о безопасности в интернете, который сейчас у них имеется. Ну и вот до 16 лет нельзя будет скачивать никакие приложения. Говорят, прям важный момент для страны, потому что, понимаю, детство ускользает, да и у наших тоже детство как будто бы ускользает. Хотя, ты знаешь, не до конца. Короче, в минувшие выходные я видела такую историю, когда в нашем дворе дети вытащили надувной бассейн. Я, по-моему, рассказывала тебе уже ее, нет?
11: Нет, давай еще раз.
8: А, ну ладно, я просто многим, знаешь, что рассказала, потому что были у меня такие впечатления, я вспомнила свое детство. В общем, они вытащили надувной бассейн, они из дома натаскали туда воды, там у консьержа где-то наливали. И потом вот буквально всем двором в этот небольшой бассейн и нырнули. Грязище редкостное, ну знаете ли, мы как бы с вами в бочках сидели, и никто не задумывался о чистоте.
11: Да, это тоже верно вообще. Я тоже сейчас наблюдаю то, что очень много во дворе прям... детей, которые играют, бегают, футбол, вот мяч запнут на стройку, знаешь, потом кричат, чтобы его подали.
8: Как будто бы не все потеряно,
11: не
8: правда?
11: Не все потеряно.
8: А ты что вообще вспоминаешь вот такое из своего детства, чтобы ты вот привнес в сегодняшнее время?
11: Ну, 100% это казаки-разбойники.
8: Да, однозначно.
11: Это побегать.
8: Подожди, а ножички? Простите, вроде как нельзя, но было.
11: Да, ну что, ну классики. Вот сейчас, кстати, девушка одна из Перми делает просто красотейший большой масштабности классики. Вот ну и вот надеюсь, что есть такое слово красотейший.
8: Ага.
11: Ну, представь себе, то есть она делает классики, да, то есть там нужно сначала пропрыгать на одной ноге на второй, и ага. это испытание для космонавтов якобы. А дальше она рисует там, как ты взлетаешь на ракете, да, потом ты крутишься, проходишь по тоненькой ниточке, в общем, вот что сейчас нужно возвращать, понимаешь?
8: Круто.
11: Красоту.
8: Ребята, поэтому давайте как-нибудь уж там, я не знаю, придумывайте что-нибудь. Я вот в своем детстве таскала хомячков. У меня был такой мини-бизнес. Я, на самом деле, сейчас это звучит просто дико, но реально к нам во двор пришел дяденька с большой коробкой хомячков. Я с этим дяденькой познакомилась, хотя мне сказали, не знакомься с чужими дяденьками. Да. Но я чисто ради бизнеса.
11: У чужих дяденек хомячков не бери.
8: Слушай, мы по полтора рубля мы продавали этих хомячков. Конечно же, я себе взяла бесплатно. Я ходила по квартирам, стучалась, говорю, хомяка не хотите? Мы продали, прикинь, всех хомяков.
11: Обалдеть.
8: А деньги мне не дали. Вот так, хомяками рассчитались. Ребят, но что касается квартир, то, конечно же, для вас информация на правах рекламы, потому что квартирный вопрос, неважно, вы молодая семья или уже такая состоявшаяся, все равно он возникает периодически у каждого. Так вот, когда выбираешь квартиру, важно не только количество комнат, хочется, чтобы рядом было все для комфортной жизни. Двор, где спокойно гулять с ребенком, магазины, школа, садик и места для отдыха. И вот именно таким задуман жилой комплекс «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном. Здесь планируют дворы без машин. Это вообще максимально удобно. Там будут детские и прогулочные зоны, пространство для отдыха и семейных прогулок.
11: Да, район развивается, а значит, рядом постепенно появляется все больше нужной инфраструктуры ЖК «Фамилия» места вашей семейной идиллии в Красноярске. Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на нашдом.рф.
3: Красноярск.

0: Шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 8 часов и 33 минуты. Давайте проверим дорожную ситуацию. От Яндекса сейчас 4 балла. Что на правом?
2: Так, на правом берегу у меня, во-первых, грузится карта. Во-вторых, уже я, судя по всему, вижу, что есть у нас дорожное происшествие на Александра Матросова в сторону Симафорной на пересечении со Свердловской 60 лет октября. Также у нас затруднение, судя по всему, также из-за этого ДТП. Ну и все, больше-то нечего сказать. Ну, максимум о том, что у нас мост, который, ну, не да, три семерки, Коркинский мост заполняется в сторону правого берега.
1: Передвигаемся на левый берег. Здесь, конечно, побольше затруднений. Стоит у нас авиаторов от пересечения с 9 мая буквально до выезда на Октябрьский мост. Есть проблемы на Партизана от Краснодарской до Октябрьской. Караульная в сторону кольца Шахтеров. Небольшой участок, но все-таки подзабит. Есть также у нас серьезная пробка на Лесопарковой. Улица почти на всем своем протяжении в сторону Свободного забита. Кроме того, Тотмина до поворота на Гусарова от кольца тянется из-за ДТП. Это основные затруднения к данному часу. Будьте аккуратны на дороге. Счастливого пути!
3: Стоп-машина, эй, машина! Стоп-машина, эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
3: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
8: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.

0: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Ну что же нам нужно?
2: Ну что? Шторы, конечно же!
3: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на «Красноярск ФМ» ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
6: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
7: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Красноярск ФМ».
8: Вот один вопрос. Сколько греть вообще автомобили вот в такую погоду? Вот по-разному говорят. Как только стрелочка там на 90 градусов окажется?
9: Слушай, но есть машины, которые вообще не согреются до рабочей температуры, ага, пока ты на них ехать не начнешь. Поэтому, если это более-менее современный автомобиль, там маленький объем плюс турбина, тут вообще бессмысленно. Ты можешь прождать полчаса, а только начнешь ехать, и температура вырастет. Поэтому буквально несколько минут, пока вы там снег обметаете, а потом сразу сели и потихонечку начали раскатываться. Всегда говорю, вне зависимости от того, сколько вы прогрели, все равно начинать надо движение всегда спокойно. То есть не рвать машину, чтобы все резинки, уплотнители, сальники и так далее работали исправно.
5: Саш, у нас есть вопрос. Александр, доброе утро. Интересует Шкода Кодиак 2019 года. Что думаете об автомобиле? Какие болячки имеются?
9: Ну, 1.4 неинтересно, двушка интересна, плюс вместимость норм. Это, конечно, не совсем Тигуан, но очень похоже по поведению, потому что платформы идентичны, и я считаю, что Кодиак, наверное, такой рациональный выбор. В отличие от тех, кто покупает вот более-менее новые свежие версии у Тигуанов, Кодиак был, на мой взгляд, более правильно сбит по комплектации, и в плане управления, в плане комфорта Форд, он, в принципе, себя оправдал нормально, но, к сожалению, вот эта одноразовая тема и низкая ремонтопригодность, достаточно высокая цена эксплуатации, она все равно оставалась всегда, поэтому это надо помнить.
5: Ой, Саш, мне вот от знакомого прилетело сообщение, Юля спросила у Александра, пожалуйста, про Аркана, Рено Аркана 2021 год.
9: Да. Давайте так, вот эти моторы 1.3, мы изначально как бы думали, блин, ну развалится, ну невозможно. Возможно. Да нет, нормально, отъездили они свое, как бы, я знаю машины с приличным пробегом, но на Дастере этот мотор 1.3 как бы интереснее себя вел, поэтому Аркана снаружи ок вообще, вместимость ок, салон, ну блин, ну модифицированный Логан, вот так вот, положа руку на сердце, хочется сказать, ребят, ну видимо совсем не хватило денег на то, чтобы сделать нормальный автомобиль внутри, поэтому ищите комфорт, там, я не знаю, управляемость, еще что-то, наверное, это не совсем про этот автомобиль. Этот автомобиль — это больше автомобиль компромиссов. В нем столько компромиссов собрано, включая, что вот ты вроде как внешность хорошую получаешь, но при этом малепусенький мотор. Получаешь просторный салон, но при этом он некрасивый, шумный, пластиковый и так далее. Но в плане эксплуатации, в принципе, отъездили ок. То есть я не скажу, что это было настолько печально, насколько мы предполагали. Нормально, со своими какими-то плюшками и проблемами. Но в целом, если вы в хорошем состоянии с минимальным пробегом берете, я думаю, она вас порадует. Учитывая, что внешность у нее нетривиальная, она до сих пор не примекалась. И ездят они по-доброму в городских условиях. Я не говорю трассовые пробеги, но в городских условиях нормально.
5: Саш, ну у нас как раз время подошло к концу, поэтому, я думаю, полноценно на два вопроса ответили.
8: Спасибо, Саш.
9: Да, я вас благодарю, коллеги, что вы доехали до работы. Все-таки да, всем остальным желаю запуститься, согревайтесь и соблюдайте правила.
10: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
11: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов»
1: на 96,2 FM.
11: Информация на правах рекламы.
12: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97. Мне нужно.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Причиной крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стал отказ двигателей. Все члены экипажа успели катапультироваться. Их доставили в больницу, угрозы жизни нет. Самолет выполнял плановый полет без боекомплекта. На земле разрушений нет, пишет Борус. Продажу бензина ограничили на АЗС «Татнефть» в Свердловской области. Как сообщает 66.ру со ссылкой на водителей, теперь в одни руки можно купить не более 20 литров бензина и до 40 литров дизеля. Для грузового транспорта действует лимит в 200 литров. Аналогичные ограничения действуют на заправках сети в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии, а также в Воронежской, Липецкой и Оренбургской областях. В Татарстане временные лимиты ввели во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. При этом в Комитете по энергетике Петербурга заявляют, что ограничения вводились не по указанию властей, а самовольно компанией. На горячей линии Татнефти не смогли назвать сроки действия ограничений. Об этом пишет Борус. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова предупредила, что во время выборов в России возможны перебои с интернетом и связью. Но не стоит роптать, поскольку это делается в интересах безопасности людей. На избирательных участках для голосования установят дополнительные точки Wi-Fi. Об этом пишет Борус. В Роспотребнадзоре опровергли миф о том, что частое мытье головы усиливает жирность волос. По словам специалистов, мыть голову можно хоть несколько раз в день. Это никак не влияет на работу сальных желез. Частота зависит от типа кожи. Жирную кожу нужно мыть 2-3 раза в неделю. Сухую достаточно одного раза. Об этом пишет «Проспект Мира». После товарищеского матча по футболу между сборными Японии и Нидерландов в Далласе, завершившегося со счетом 2-2, японские болельщики убрали за собой мусор на трибунах. Одна из девушек объяснила, что это не только часть культуры, но и способ выразить уважение игрокам, организаторам и стадиону. Официальный аккаунт FIFA похвалил фанатов за безупречные манеры, отметив, что японцы убирают стадион после каждой игры. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 72.45, евро 83.80. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: В Красноярске сейчас плюс 19 градусов. Сегодня днем дождливо, возможно, гроза. Температура воздуха плюс 22. Скорость ветра с порывами до 11 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: Всем большой привет, 9.04 в Красноярске, за окном плюс 19 градусов, здесь «Завтрак чемпионов». Меня зовут Юля Майнгард. А тебя я включу.
3: Меня не зовут, я сам прихожу. Сева Бельмасов, всем привет. Десятки домов в Красноярске получат горячую воду раньше, чем предполагалось.
0: Слушай, огромное спасибо коммунальщикам. Вот да. Прям низкий поклон, ну потому что вошли в ситуацию. Но они же сами тоже живут с отключенной водой, видимо,
3: Да, видимо, кто-то из тех людей, которые принимают решение, живет либо на Партизана Железняка, либо на Никитина, возможно, еще где-то рядышком. В общем, где-то возле ТЭЦ-1. Либо это просто вот такой вот приятный, благородный шаг, потому что я неделю с чайника мылся.
0: Ну да, я вспоминаю эти времена, но мы поступили по-умному, мы как-то установили бойлер в начале ремонта. Ну а красноярские фридайверы, люди, которые обожают воду, завоевали 6 медалей чемпионата мира, представляешь?
3: В смысле, это чемпионат по любви к воде, они просто выражают какую-то любовь к ней, либо...
0: Слушай, они еще там балуются с ней. Причем так?
3: Они говорят, меня до этого ласкала только вода, а теперь еще и ветер.
0: Ну смотри, насчет ветра, они же там на глубине везде выполняют все-таки свои трюки. В общем, соревнования прошли в Сербии. Участвовали в них сильнейшие спортсмены из 28 стран. Так вот, наши красноярские фридайверы взяли 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. И вот Денис Аршанов стал самым результативным, выиграл золото на дистанциях 100 и 400 метров и также стал серебряным призером на дистанции 200 метров.
3: Подожди, 400 метров проплыть под водой?
0: Ну, я предполагаю, потому что
3: на фридайвинг...
0: Глубину. Ну, смотри, фридайвинг — это же спорт, когда ты погружаешься в воду на задержке дыхания без кислородных баллонов.
3: Вау.
0: Ну, я предполагаю, что да. А еще... Это же фридайверы выполняют вот на глубине какие-то там красивые элементы, трюки. Да, это же все они?
3: Ну, вообще, нет, это синхронное плавание. Ну, ладно, ничего
0: нет,
3: страшного.
0: Нет, я не про
3: все
0: это.
3: Хорошо,
0: я
3: все
0: знаю,
3: нормально.
0: Что синхронное плавание. Там особо-то на глубину и не надо погружаться. Я имею в виду, вот когда, знаешь, мы смотрим всякие красивые видео, как погружаются без аквалангов.
3: Да, да, где вот с китом, например, да, видео. Вот плывет человек в ластах, и кит рядом на фоне.
0: Ну, это жесть, если честно.
3: Это красота.
0: Но я бы хотела, кстати, побывать на Камчатке. Вот там же есть туры, где ты садишься в огромную лодку и плывешь смотреть китов. И вот всегда, знаешь, такая, а вот была не была, что называется, перевернется твоя лодка, если кит неожиданно выдернет, или все-таки нет. Короче, ребят,
3: это надо спросить у кита.
0: Это да. Ну, какое у него сегодня будет настроение? Если, кстати, вы бывали в таких путешествиях, а я знаю, что, ну, по крайней мере,

0: рядом с озеропарком Октябрьский. И во дворе закрытая территория. Вот я как мама маленького ребенка понимаю, насколько это, ну вот, спасает иногда. Ты его отпускаешь гулять, сама быстренько там что-нибудь, какие-то дела выполняешь. Ты знаешь, что на территорию не заедет никакой автомобиль 100%. Там озеленение, классная детская площадка, спортивная зона, ну и места для отдыха, а также террасы.
1: Да, кстати, для жителей предусмотрено машиноместо и наземная парковка. Для семьи рядом есть детский сад номер 16 и новая большая школа 159 на 1500 мест. Также поблизости магазины, аптеки, кафе, медицинские центры и остановка «Молодежная».
0: В комплексе одна, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 29 до 65 квадратных метров. Подробности на сайте 24spetstroy.rf, телефон отдела продаж 217-80-50, застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.

0: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монет.

0: Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205 20 35. 205 20 35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фундиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
6: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: утро на шезлонге. В Красноярске 9 часов и 18 минут. Мы сейчас разыгрываем два пригласительных в пикник парк Акватория.
1: Ура!
0: У нас на связи Ирина. Ирин, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
0: Когда Ирина нам дозвонилась, она такая: вау!
1: Да.
0: Я так понимаю, ты впервые, да, попала на радио?
2: Я не впервые, но я очень давно не дозванивалась. Как-то вот у меня этот навык пропал, как мне показалось.
1: Ну все, все. Его, это как на велосипеде научиться кататься. 3-2-0-600 запомнила, и все, максимально быстро дозвонилась. Ирина, ну что, прямо сейчас для тебя будет игра. Да, так как все-таки нужно нам будет разыграть для тебя два билета в акваторию. Нужно за 30 секунд сказать 10 дел, которые мы все обязаны совершить этим летом.
0: Ну, по твоему мнению, конечно же.
1: Конечно.
2: Ох,
1: настройся серьезно, да.
0: Так,
1: подумай.
0: Ну, Ирин, если ты уже подготовилась, то погнали?
2: Погнали. Сходить на кинолужайку.
1: Раз.
2: Позагорать.
1: Два.
2: Погулять на набережной.
1: Три.
2: Покататься на катамаране.
1: Четыре.
2: Покататься на аттракционах.
1: Пять.
2: Съездить на озера.
1: Шесть.
2: Сходить на столбы, съездить на Дивногорскую набережную.
1: 8.
2: Попить коктейли летний.
1: 9.
2: И прогуляться с семьей.
1: Да!
0: Умничка!
1: Есть!
0: Можно я от себя добавлю? Ребят, нужно объезд...
2: Можно съездить в бассейн.
0: Подожди, в бассейн ты уже и так съездишь.
1: Конечно.
0: Конечно же. От себя добавлю. Объезд черешню. Ну какое объезд лето без
1: черешню,
0: этого?
1: Объезд черешню, конечно.
0: Да, да, да. Поэтому, слушай, Ирин, ты такая молодец, столько разнообразных пунктов, поэтому сразу
1: про
0: чувствуется...
1: Про каменку приятно.
0: Конечно, сразу чувствуется, что человек не теряет ни одного летнего дня. Ир, у тебя уже какие-то планы вообще есть? Может быть, ты на озера стартанешь?
2: У нас планы предварительные есть. Мы хотим поехать в тур по России.
0: Ух ты.
2: На машине. Ага, не знаю, масштабно. Получится или нет, но вот такое загадали.
0: Ну, мы, конечно, желаем, чтобы у вас планы осуществились. Мы тебя поздравляем. Два пригласительных в пикник-парк Акватория твои. Трубку не клади. Обязательно тебе расскажем за эфиром, как ты сможешь их забрать. Может быть, кому-то какое-то, не знаю, напутствие на классный день хочешь передать или привет. У тебя есть такая возможность.
2: О, я думаю, не стоит обращать внимание на погоду, она у нас переменчивая, поэтому кайфуйте и радуйтесь каждому дню.
0: Супер, обожаю позитивных людей. Ир, тебе огромное спасибо. Друзья, для вас рекламная информация. Если вы хотите сбежать немножечко от города, то приезжайте туда, где слышно Енисей. Так вот, пикник-парк Акватория, там все есть для летнего отдыха. Детские и взрослые бассейны с теплой водой, сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики с видом на Енисей.
1: Да, можно приехать на день и искупаться, и отдохнуть, а можно остаться с ночевкой и встретить утро у воды. Акватория, природа, вода и комфорт рядом. Сайт akvatoria-park.ru.
3: Красноярск

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Тирснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
9: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24-Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
8: Ива Усин Алексей Андреевич, ОГРН 31-52-454-400-49.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
12: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: 9:27 в Красноярске. Прямо сейчас разыграем 2 билета на концерт «Три грани классики» от Красноярского академического симфонического оркестра. Давайте так, самые быстрые, а именно первый, написавший нам в Макс по номеру +7 933 333 2962 кодовую фразу «Хочу билеты» и получает, собственно, 2 билета на концерт. А концерт пройдет уже, ну, прям вот совсем-совсем скоро, эта информация на правах рекламы. Во-первых, 18 июня в 19:00 в филармонии для лиц старше 6 лет. Во-вторых, впервые в Красноярске прозвучит редкий второй концерт для флейты с оркестром Моисея Вайнберга. В программе, ну, действительно, много хорошей, качественной классики. Ну и на сцене, как я уже сказала, наш симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. Номер нашего...
1: Какой еще раз номер у нас?
0: Номер Макса. Нашего Макса. +7 933 333 Повторяй.
1: 333.
0: 2. 962.
1: 962.
0: Ну,
1: прям
0: даже
1: как наша,
0: запомнил.
1: Как наша радиостанция.
0: Все, ребят, ждем. Первый, написавший кодовую фразу «Хочу билеты», получает их.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: 9:32 в Красноярске. Проверим дорожную ситуацию. От сервиса Яндекс.Пробки сейчас 4 балла. Правобережье движется свободно, поэтому туда мы заглядывать не будем. А вот на левом берегу основные затруднения следующие. Авиаторов стоит от пересечения Смолокова до 9 мая. Там произошла авария. Ограничен выезд из Солонцов. Вторая Брянская на спуске к Кольцу. Есть по-прежнему проблемы на Тотмина от Кольца до поворота на Гусарова из-за аварии. Ну и Лесопарковая стоит от Кольца в направлении Свободного проспекта. А Калинина тянется в районе мясокомбината в направлении Кольца. Будьте предельно внимательны и аккуратны. От Яндекса 4 балла.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Из Красноярска
5: для Красноярска.
4: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: 9:37 в Красноярске. Мы продолжаем снабжать вас классным настроением, позитивом, хорошими новостями, конечно же.
6: Да, завтрак чемпионов, если что. Юль, ну вот после того, как хорошо позавтракаешь, в принципе, нужно и в уборную сходить иногда, правильно?
0: Наверное, да.
6: Ты так неуверенно сказала. А для этого сейчас, в принципе, даже и не обязательно идти в уборную, потому что стартап от Xeoban сделал унитаз, который ездит на колесиках до своих хозяев. Да, стоит эта история 312 тысяч рублей пока что на старте продаж. Представили вот такой вот интересный автономный унитаз. Создан он исключительно, ну, в первую очередь для пожилых и маломобильных людей. И активируется после нажатия кнопки на пульте. Подъезжает к своему пользователю после того, как он закончил все свои дела. Робот-унитаз отправляется обратно в туалет и смывает все-все-все в канализацию.
0: Ну, это очередной помощник в умном доме, да?
6: Ну, получается так, ты говоришь: Алиса, хочу в туалет.
0: Она такая: сейчас нормально, да. Все подвезем,
6: Алиса,
0: все организуем.
6: Я пока... Да. Сходил.
0: Все,
6: помнишь, как в детстве кричали?
0: Конечно,
6: нет?
0: Же. Вот. Помню, естественно. Ну. Мне кажется, все эти умные гаджеты, это с одной стороны все хорошо, это, конечно же, упрощает жизнь, с другой стороны, ребят, ну мы совсем обленимся.
6: Ну да, да, даже уже это говорят... Вот хоть до туалета дойдешь, ты и обратно, а сейчас и до туалета ходить не надо.
0: А у меня, знаешь что, у меня всегда вот вопрос, зачем, допустим, человеку нужен умный чайник? Ну, то есть, хорошо.
6: Во-первых, чайник это, ну, обычно так называют неумных людей.
0: Ну, это да, кстати, я об этом даже не подумала. Ну, то есть, с одной стороны, тебе просто нужно встать, нажать на кнопочку. Окей, у тебя будет умный чайник, ты дистанционно нажмешь на кнопочку, но в нем же постоянно нет воды.
6: Нужно умный чайник с водой.
0: Вот, вот, либо же тот самый, кто будет наполнять этот умный чайник. И понимаешь, и оно все равно все в одно упирается, что, блин, вот опять делегировать не получается, тебе приходится это делать самому.
6: Иногда, лучше, да, действительно, какие-то вещи делать самостоятельно, для того, чтобы совсем уж не облениться.
0: Ну вот, я однажды попыталась побаловаться с этим умным светом. Ну как умным светом? Короче, у меня была такая не Алиса, а от Сбера какая-то колоночка, я не помню. И там в подарок давали такие, они назывались умными лампочками. Я не поняла, в чем здесь прелесть, но они просто разноцветными цветами мигали. Угу. Так вот, для того, чтобы ими управлять, нужно было заходить не в приложение, а именно на сайт, который всегда вис, тупил. Короче, пока ты включишь этот свет, ты просто уже себе тревожность как минимум заработаешь. Поэтому я, короче, в этом плане абсолютно приземленный человек. Я такая...
6: Лампочки Ильича.
0: А давайте-ка по старинке, либо при свечах. Но вообще, если у вас есть свой дом, то вы можете творить там все, что угодно.
6: Все, что угодно.
0: И умный дом, и все, как вот вам заблагорассудится.
6: И
0: для вас информация на правах рекламы. Если все-таки вы хотите жилье, собираетесь строить дом и планируете сделать это с умом, то компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но еще и щедрые подарки. Заказывайте дом до 50 квадратных метров и получаете крыльцо.
6: От 50 до 100 водосточную систему, при строительстве дома свыше 100 квадратных метров, септик в подарок. Узнать подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Качество, за которое не стыдно.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
6: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
7: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
13: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
14: Ну что, что? Шторы, конечно же!
15: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
16: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
18: Из Красноярска.
19: Для Красноярска. 9:47 в Красноярске. Вы знаете, я теперь поняла, кто поможет нам достроить метро. И как бы странно это ни звучало, но помощь пришла оттуда, откуда не знали. Бобры. Они пока что спасли метро Лондона, но я уверена, и с нашим тоже покумекают.
20: Да, у нас вон бобровый лоб. Конечно, сейчас мы их наберем, и там будет первая станция какая-то.
19: Короче, бобры спасли метро Лондона от наводнений. И они сделали то...
20: Бобры-послы.
19: Они сделали то, что не удавалось даже инженерам. В течение многих лет. Инженеры пытались реализовать самые разные дорогостоящие проекты несколько десятилетий. Но именно бобры спасли метро от постоянных подтоплений. Все время что-то подтекало. И, короче, в октябре 23 года на участок метро вышли 5 бобров. Такие 5 основных. Они смогли построить разветвленную сеть из 5 плотин и превратили их такую, знаешь, в естественную губку, которая начала удерживать влагу и делать это эффективно.
20: Так, может быть, это договорились вот бобры-подрядчики такие?
19: Так знаешь. Я и говорю, пять основных, они вышли на работу вот. И все сделали по красоте.
20: Красавцы,
19: они
20: такие, ну, а? Семёныч, Петрович, ну. Бобёр, Геннадьевич, вот они все раз собрались и, пожалуйста, как залатали там все дыры.
19: А, между прочим, сейчас бобры проживают, внимание, Paradise Fields. Хорошо, я бы туда к ним присоединилась. Да, кстати, это знаешь, как у Эмина Агаларова есть вот Сибриз, вот такой вот город его. То же самое Paradise Fields, только бобры, которые построили. Но нет, у них есть бобровая матерь. Это, видимо, та, которая, вот знаешь, воспитала пятерых замечательных сыновей, которые и то, и другое, и, собственно, вот им честь, хвала и уважение. Это такой первый случай, и сейчас, говорят, после такого успешного бобриного проекта люди начали к ним совершенно иначе относиться.
20: Да, слушай, мне теперь стыдно, что я ел бобра.
19: Ты ел бобра?
20: К сожалению, да.
19: Боже мой, Сева, я с тобой хорошо строителя. До этого, в принципе, общалась. Давай так забудем этот факт.
20: Берегитесь, строители, если вы вдруг, ну, как-то неправильно будете выполнять свою работу... Я вас съем.
19: Ну, ребят, давайте мы сделаем так. Мы будем есть вот то, что действительно вкусно, то, что самое главное, можно, и для вас информация на правах рекламы. Вот если, допустим, есть в городе пробки, они действительно есть в некоторых районах, то даю вам максимально полезный совет. Для того, чтобы вот, ну, блин, короче, скрасить свое утро, просто едьте на работу, думайте о еде, быстренько сворачивайте на автораздачу «Вкусная точка». Вы там берите, допустим, кофеек. Вот я прям рекомендую Bumble Coffee. Если вы не пробовали, если для вас это звучит максимально странно, то это просто эспрессо, круто смешанный с апельсиновым соком и карамельным сиропом. Знаешь, так кисло-сладко получается. Кофеина очень вкусно. Вот в летнюю теплую погоду самое идеальное.
20: Я так понимаю, что если ты про «Вкусная точка», то сейчас при заказе среднего или большого кофе там дают уникальный стикер за 1 рубль, а... Если день предстоит долгий, то я уверен, для вас эта информация точно пригодится. Сейчас проходит там битва между комбо Олеси Иванченко и комбо Юрия Стоянова. Попробуй свой, сделай выбор, проголосуй рублем, покупаешь и, в общем-то, копишь баллы в приложении.
19: Ну и, кстати, что касается вот комбо Олеси Иванченко, во-первых, за 459 рублей, во-вторых, внутри там тройной фреш. Это... Три, ребята, три сочных бифштекса и 100% говядины. Это такой тягучий сыр чеддер, это свежие листья салата, там помидорчик, соус специальный. Ну, боже мой, ну почему мы сейчас на эфире, а не
20: вкуснее,
19: где-то там?
20: Вкуснее, чем бобер.
19: И, кстати, готовят вообще без масла, только мясо, соль и перец. Заезжайте, вот, возможно, вы заедете сейчас на Волочаевскую, Молоково или в любую другую удобную точку. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка», ограничение 6+.

0: Новости на Красноярск ФМ.
1: Здравствуйте. В блокировку VPN в России вложат еще 1,3 миллиарда рублей. Ключевой подрядчик Роскомнадзора закупает 154 новых сервера, необходимых для ограничения работы сервисов для обхода блокировок в интернете. Мощности приходится увеличивать из-за роста интернет-трафика. Ожидается, что новые серверы позволят повысить эффективность блокировки VPN до 96%. Запустить их планируют к середине августа, пишет Лента. Новосибирские фермеры подали коллективный иск против властей из-за массового изъятия скота. К заявлению присоединились уже 25 владельцев животных, пострадавших весной 26 года, когда в ряде сел был введен карантин. Истцы утверждают, что управление ветеринарии не провело необходимых осмотров, а изъятие проводилось с нарушениями. Они требуют признать действия властей незаконными и компенсировать моральный вред. Ранее сообщалось, что причиной карантина называли то пастереллез, то ящур. Часть фермеров в знак протеста привлекали к ответственности, пишут «Осторожно новости». В Красноярском крае не хватает минимум 1500 врачей. За 3 года их стало больше всего на 318 человек. Записаться к окулисту, неврологу или эндокринологу местами почти нереально. К детскому стоматологу на Гладково прикреплены 60 тысяч детей. Слоты разбирают за 3 минуты. При этом новости об оптимизации и закрытии роддомов появляются регулярно, отмечают НГС-24. Со строителей закрытого бассейна на острове Татышев взыскали 126 миллионов рублей за уничтожение археологического памятника. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края. Его возвела фирма, связанная с криминальным авторитетом Малиновским, пишет НГС-24. Домашняя готовка может снизить риск деменции. К такому выводу пришли японские ученые, изучив данные почти 11 тысяч пожилых людей. Исследование показало, что у тех, кто хотя бы раз в неделю самостоятельно готовит еду, риск развития деменции оказался заметно ниже. По мнению специалистов, дело не только в самой пище. Во время готовки человек планирует действия, следит за несколькими процессами одновременно, тренирует память и мелкую моторику, а все это помогает поддерживать работу мозга. Особенно полезным оказалось не просто готовить привычные блюда, а время от времени пробовать новые рецепты. Об этом сообщает Лента. И о валюте: доллар 72.45, евро 83.80. Наталья Мальцева, служба информации.
2: То ли это ветерок, то ли это ветерок, мои губы колышет.
3: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
7: В Красноярске сейчас плюс 19 градусов. Сегодня во вторник, 16 июня, в городе облачно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 11 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Салават.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: Ну, большой всем привет. 10.04 в Красноярске за окном, плюс 19 градусов. «Завтрак чемпионов». Начинаем новый музыкальный час. Юлия Майнгард.
3: Если вы забыли, это я, Сева Бельмасов. И, в общем, друзья, я хочу рассказать о том, что, в принципе...
0: Умер на рабочем месте. Надеюсь, это будет история не про тебя.
3: Да, не про меня. Но про рабочие места в том числе. Время заниматься тем, что вам нравится. И это доказал один парень по имени Юсуки из Японии. Ему было 37 лет, он работал на стройке, то есть действительно очень много впахивал. И немножко подрабатывал диджеем в клубе, в каком-то маленьком местечковом, играл для себя. Но в 2016 году все изменилось, и во время рабочего дня у него сильно заболела голова. Его отвезли на скорой в больницу, сделали томограмму мозга и обнаружили злокачественную опухоль, к сожалению, да. И вот он для себя в этот момент решил, что больше он на стройке работать не будет. Пошел работать в клубы и играл каждый сет как последний. И это людям очень сильно нравилось. Действительно, он там поднимал толпу, заводил абсолютно весь народ. И со временем получилось так, что ему сделали операцию, все получилось, все излечилось. Но сейчас это один из самых крутых диджеев. Диджей Юсуки, так и называется.
0: Вот понимаете, мы не сможем вот это вот work-life balance найти, потому что все успешные люди говорят, ты либо жестко воркаешь,
3: либо жестко балансишь.
0: Да, да, да, то есть другого не дано. То есть к чему у тебя больше душа лежит, то и делай. Хочешь много денег, ну надо трудиться. Хочешь больше отдыхать, получать удовольствие от жизни, собственно, выбирай второй вариант. Но представляешь, насколько его, если у него есть, конечно, жена, насколько она тогда немножечко прифигела. То есть выйти замуж за диджея, простите меня все диджеи, я к вам великолепно отношусь, но как будто бы есть такой стереотип, что, ну, это надо еще подумать, серьезно, поразмышлять над этим. А вот за строителя, это почетно. Она вроде строителя и выходила, а он потом раз переобулся. Но прикольный, мне кажется, стимул к тому, чтобы действительно слышать себя, свои желания. Самое главное, если у вас есть семья, и вы такие... В общем, бросаю все, уйду в диджеинг. Вы помните, что финансовые обязательства, они сами себя не оплатят. Но если вы такой человек, вот семьянин, например, у вас есть семья, у вас есть дети, то информация на правах рекламы для вас. Вот вы выходите во двор гулять с ребенком, мужчины, а я надеюсь, вы ходите гулять со своими детьми, и вместо машин под окнами видите детскую площадку.
3: Приятно.
0: Прогулочные зоны, классное пространство. Там можно вот и с ребенком отдохнуть, и вообще всей семьей спокойно прогуляться. И именно вот такой двор есть в жилом комплексе «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном.
3: Район развивается рядом школа, детский сад, магазин, аптек, парк и спорткомплекс «Солнечный». Ну, то есть представлены много из того, что нужно на каждый день и будет рядом с домом. В доме...
0: Да, в доме 5 в доме, вернее, представлены квартиры от 28 до 85 квадратных метров, и стоимость примерно начинается от 4-7 миллионов рублей. ЖК «Фамилия» — это место вашей семейной идиллии, 100%. Подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf и по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Купальный сезон открыт! Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: уют. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-13-76-96.
3: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: 10:18 в Красноярске. Вот бывает, что что-то не получается.
4: Бывает.
3: Нужно переделывать. Вот я себя чувствую в эти моменты, вот как домашнюю работу делаешь. Три помарки, все. Вырывай листочек. Все заново пиши.
4: А было у тебя такое, когда вроде, ну, прекрасный, чудесный субботний день, мама заходит в комнату, открывает твой шкаф, просто молча выбрасывает все вещи оттуда, ну, намекая на то, что пора бы сделать там уборку.
3: Что-то грязновато у тебя, да?
4: А еще у меня, знаешь, меня приучили к такой педантичности, ну, честно признаться, приучили не до конца. Раньше, если помнишь, были ковры с ворсинками с одной и с другой стороны. Так вот, если мама пришла с работы домой, эти ворсинки уложены не в одну сторону пылесосом, то серьезный разговор, да, неизбежен.
3: Так, ну, дома у тебя сейчас нет ковров, наверное.
4: Нет. Даже на стене не висит. Короче, ребят, давайте поговорим про профессии. Знаем, что искусственный интеллект, он очень плотно обосновался в нашей жизни. Так вот, китайские университеты закрыли более 12 тысяч устаревших специальностей и заменили их направлениями по ИИ и робототехниками.
3: Ух ты!
4: Прикинь, под удар, короче, попали творческие профессии, гуманитарные, менеджмент туда же, продажи туда же. Да мне кажется, все туда же, кроме айтишников.
3: Реально останутся?
4: Да.
3: Они, а вот у них кран сломается дома, кто у них будет чинить кран?
4: Видимо, гуманоид, который вот недавно на Эверест взошел. Ну, там не до конца получилось все, но извините меня, это только была первая попытка. А, роботы теперь будут вкалывать на заводах, и понимаешь, и ты уже своему-то не скажешь,
3: эх, это
4: что
3: вот,
4: у тебя дом постоянно
3: это вот
4: нет.
3: Мы тогда песню пели, да, там вкалывают роботы, а не человек. Это, не, ну, не такого мы хотели.
4: Это реальность нашего дня. Но ты знаешь, самое главное, что все-таки остаются те профессии, где работают люди. Ну и когда люди взаимодействуют с людьми, то получается, мне кажется, прекрасный тандем. Особенно если первые — это профессионалы. Так вот, думаете, как заказать машину из Китая и спать спокойно? У меня для вас рекламная информация. Итак, рассказываю вам схему работы компании «Империя Авто». Вы приходите, выбираете модель и заключаете официальный договор. Вносите аванс строго через кассу или банк. То есть нет никаких переводов на карту непонятным людям. Дальше ребята, профессионалы, сами ищут вам автомобиль, присылают детальный видеоотчет. Вы оплачиваете машину по инвойсу, а таможня напрямую в бюджет Российской Федерации. Все прозрачно, все по закону, не переживайте на каждом этапе, вот прямо вот от и до. Звоните по номеру 8-903-922-77-77, Абытаевская, 2.
5: Завтрак чемпионов.
6: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
10: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
11: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
12: Сайт bunker919.ru.
13: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
14: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-49-40-49.
15: Ваши надежные, качественные, современные. Современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
16: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: В Красноярске 10:30. Проверяем дорожную ситуацию. Четверка от сервиса Яндекс. Пробки. На правом берегу задерживаться не будем. Вот на левом постоим. Авиаторов, съезжая с Октябрьского моста, ну, буквально от пересечения Смолокова до 9 мая, по-прежнему из-за ДТП стоит. Образовалась пробка на Майорчика. От буквально юридического института мы с вами будем двигаться до космоса медленно и вниз по свободному в этом же направлении. С Николаевского при съезде на Гаденко попадаем в небольшую, правда, пробку из-за ДТП. Также есть проблемы на Высотной в сторону центра. Лесопарковая стоит от кольца в направлении Свободного. Есть по-прежнему у нас еще пробка на Тотмина. Вот начиная от кольца до поворота на Гусарова и в обратную сторону. Ну и, конечно же, Калинина в районе мясокомбината в сторону кольца. А, кстати, вот по обеим сторонам. От Яндекса 4 балла. Я желаю вам прекрасного пути.
2: Красноярск FM.

0: 10:37 в Красноярске. Доброе всем утро. Слушайте, вот такая ситуация, которая может довести до слез, мне кажется, должна случиться у каждого человека и довести до слез от приятности. Короче, 80-летний дедушка попал в самую... ну, вроде неловкую и приятную ситуацию за всю жизнь. К нему пришли родственники, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу.
1: Мне кажется, я видел эту новость.
0: Ну, подожди, я начну с приятного. К нему пришли родственники.
1: Это здорово.
0: Они говорят,
1: второе
0: давайте...
1: приятное, дедушка и все еще может.
0: Они говорят, давайте посмотрим вместе. Вау, это же семейные ценности.
1: Да.
0: Но вот как только они включили, значит, его телевизор, там оказалось море незакрытых вкладок. Ну, сами понимаете, с
1: 18+,
0: да. После этого вся семья.
1: Они начали угорать.
0: Жестко.
1: Они начали угорать и смотреть вообще рубрики, как, ну, которые дедушке больше по душе.
0: Но самая главная реакция дедушки. Ну, во-первых, у него были совершенно противоположные эмоции. Да, он пытался закрыть все эти вкладки. Но потом он такой, а что это?
1: Да.
0: Что такое?
1: Так черту футбол, говорит.
0: Сейчас будем другой чемпионат мира смотреть с вами.
1: Это хакеры, это все хакеры.
0: Конечно, и всегда исключительно на них нужно все дело валить. Ну, блин, давайте не осуждать за такое,
1: да,
0: потому
1: ладно,
0: что все-таки, ну, человек взрослый,
1: человек,
0: да,
1: взрослый
0: может уже себе позволить.
1: Имеет право, за интернет заплатил.
0: А я, друзья, считаю, что мы с вами тоже люди взрослые. И можем себе позволить, знаете что? Ну, может быть, хрустящую курочку, соус, напитки.
1: Ну, я причем не имитирую, как в этих фильмах, я реально... очень наслаждаюсь, когда такое говорят.
0: Для вас информация на правах рекламы. И, честно признаться, наша личная рекомендация, потому что я сейчас сижу на сайте «Вкусная точка». Уже на главной страничке мне написано «Не пропусти эту пару, чикенбургер и гамбургер». А как я, кто я такая, чтобы пропустить эту сочную пару?
1: Ну, кстати, Юль, к нему еще можно обязательно взять бабл ти, ананас, лемонграсс, например, чтобы... освежиться и по-настоящему это лето встретить вкусно.
0: Что вот лично для меня такое, знаешь, является основным преимуществом. Во-первых, там мясо, которое не жарят на масле. Я вообще против масла. И вот я, допустим, взяла бы себе гамбургер с такой сочной говядиной. А тут много соуса, тут много, допустим, огурчиков, помидорчиков. Вот эта вот булочка хрустящая, мягкая, ну, просто невероятная. Поэтому, мне кажется, если вы сейчас едете еще не по завтракавши, то пора зарулить во вкусную точку. Кстати, во многих районах города ребята базируются, поэтому я уверена, что вы для себя нужный найдете.
1: Ну и самое приятное то, что вот вкусная точка работает круглосуточно. Можете заезжать на автораздачу, пробовать, заказывать, и, в общем-то, точно вам понравится.
0: Ну, а еще, между прочим, в приложении вы можете покупать, голосовать рублем, копить баллы. Подробности, бонусы и актуальные предложения ищите в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
11: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск-ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
0: Для Красноярска.
2: Yeah, «Завтрак чемпионов» на Красноярск-ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Hey, 10:50, всем доброе утро, «Завтрак чемпионов». Юль, ты смотрела «Следствие вели»?
0: Конечно.
3: Вот «Следствие вели-вели» и «довели». Представь себе, вот неделю назад буквально одна японская художница Ямадори листала Пинтерес и наткнулась вот на Леонида Каневского. Ага. Она говорит, что это за мужчина, какие усы, как он выглядит, какая харизма. И начала его рисовать. То есть она художница, рисует, и выкладывать его в соцсети. Ей так понравился он, ты что. И, в общем-то, нарисовала его и с кружкой, и там, где он нюхает вот пирог. Все вообще изрисовала. Выложила это к себе, и так сильно понравилось нашим соотечественникам, которые смотрели, в том числе, как и ты, «Следствие вели».
0: Ага.
3: И они начали лайкать и отправлять массово эти картинки дочери Леонида Каневского, да?
0: А почему не самому?
3: Ну, он сам, видимо, не так часто сидит в соцсетях, поэтому начали отправлять дочери Леонида, и она ему показала. Она ему показала, он говорит... Как же здорово, что меня и в Японии, получается, смотрят. Сейчас он планирует выпускать «Следствие вели» на разных языках.
0: О, а с ней-то можно заколабиться как-нибудь. Она ему какие-нибудь заставки крутые нарисует. Она и переводчиком подработает.
3: В стиле аниме вот это вот будет Леонид Каневский.
0: Прикинь, зато на какой волне он будет.
3: Ну, легендарная легенда. Действительно.
0: Мне кажется, вот когда человек, ну, что называется, широкого масштаба, вот он достигает своих высот в определенные периоды жизни. То есть, ну, все равно мы все проходим через какие-то там взлеты и падения. Может быть, у Леонида и не было падений, но немножечко подзатухла информация, да, про него. А потом раз и вспомнили, казалось бы, почему, как, а вот просто судьба. Ну, он ей должен однозначно что-то.
3: Обязательно что-нибудь.
0: Но она его пропиарила.
3: Конечно,
0: жестко,
3: конечно. Я думаю, что, может быть, хотя бы экскурсию ей проведет по ЖК «Фамилия».
0: А, кстати, почему и нет? А давай сначала мы проведем нашим слушателям эту экскурсию.
3: Информация на правах рекламы. Познакомиться с новым жилым комплексом «Фамилия» от ГСК «Спецстрой». В общем, в Солнечном можно не только по видеообзорам в социальных сетях застройщика.
0: Можно приехать и посмотреть все лично на экскурсию на строительной площадке. Вам менеджеры покажут, какие там планировки, расскажут о квартирах и помогут оценить, насколько же продуман каждый метр пространства. Короче, смотрите квартиры вживую, сравнивайте разные варианты, ну и выбирайте интересующий вас. ЖК «Фамилия» — это современные дома, дворы без машин, пространство для прогулок, спорта и отдыха. В общем, место вашей семейной идиллии. Запись на экскурсию проводится заранее по телефону 217-80-50. Подробности на сайте 24spetstroy.rf, застройщик ГСК «Спецстрой». СЗ «Счастливый дом», проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Завтрак чемпионов». We'll be right back.

0: Держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Лесосибирск и Енисейск задыхаются от дыма лесных пожаров, бушующих в регионе. Местные жители жалуются, что дышать в квартирах становится все труднее. В соцсетях появилось видео человека, выгуливающего собаку в противогазе. По данным глав округа, угрозы населенным пунктам нет. Пожары действуют на значительном удалении. Всего в Красноярском крае на 15 июня зафиксировано 97 лесных пожаров на площади 36 тысяч гектаров. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярске 16 июня из-за сильных дождей и гроз жителям запретили купаться в водоемах и рыбачить. Также не рекомендуется находиться у линий электропередачи, заборов, под деревьями и на возвышенностях, стоять у окон, а также следует отключить электроприборы. Воздух днем прогреется до 24 градусов, сообщает НГС-24. В Красноярске начали появляться новые парковки для самокатов. На улице Тотмина уже нанесли свежую разметку, хотя один из самокатов припарковали в метре от нее. В мэрии пояснили, по городу определено 570 мест для парковок. Разметку наносят сами кикшеринговые компании, пишет «Проспект Мира». В России продолжает снижаться выпуск иностранной литературы. В 2025 году вышло чуть более 15 тысяч книг, что на 11% меньше, чем годом ранее. Основное падение пришлось на англоязычные издания. Число таких книг сократилось на 14%, а тиражи почти на 15%. Эксперты связывают это с ограничением продажи лицензий и запретом определенного контента. При этом заметно вырос интерес к азиатской литературе. Продажи корейских авторов увеличились на 95%, японских – на 15%. Об этом сообщает «Кровавая барыня». Инженеры из США готовят робота-гуманоида по имени Пемба к восхождению на Эверест. Модель Unity 3G1 уже покорила вулкан в Эквадоре, поднявшись на высоту более 6 километров, хотя сложные участки роботу помогали преодолевать люди. Цель проекта – создать платформу для патрулирования труднодоступных мест. В Непале организаторы столкнулись с отсутствием законов, регулирующих подъем роботов. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте доллар 72.45, евро 83.80. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: В городе уже солнечно, плюс 21 градус. Сегодня днем переменная облачность, ожидается дожди, температура воздуха плюс 22.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 11 утра.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска. Для Красноярска. Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: В Красноярске 11.04. Огромный всем привет. Доброе утро. Здесь, в студии, «Завтрак чемпионов» и треки из проекта «Высший пилотаж», которые будут звучать и радовать вас в течение всего часа. Мы, конечно же, обсуждаем, что же творится вообще в мире. Мне кажется, для автомобилистов сейчас насущная проблема – это подорожание бензина.
2: Да, действительно, мало того, что сейчас бензин дорожает, еще поговаривают то, что качество может снижаться, и некоторые ГОСТы могут пойти вниз.
0: Ну, так вот, насчет качества. Вроде как в России разрешили выпуск бензина пониженного качества, и эксперты сомневаются, что он решит проблемы с нехваткой топлива, потому что он опасен для автомобиля. А начнем с того, что правительство России разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка бензин класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Смотри, как они лихо задумали, да? Люди, которые не знают эту новость, они же поведут и поверят. И пошли на такой шаг, чтобы избежать, ну, вот такого топливного кризиса. Мы понимаем, что вот когда оказываешься в таких стесненных обстоятельствах, ты будешь выдумывать всякое. Но эксперты говорят, вы знаете, ну, как бы нет, от этого бензина машине может, простыми словами, стать очень плохо, потому что технический регламент предусматривает для топлива такого класса. Короче, не будем углубляться в вот такие подробности.
2: То же самое, что кормить вегетарианца фаршем.
0: Вот да, как будто бы ему станет очень плохо от этого.
2: Да.
0: Не надо так делать.
2: Не надо.
0: Это если у тебя на машине написано, ну, на бачке там 95-й, то есть 92-й лучше не лить.
2: Ну да.
0: Ладно, ты зальешь, 92-й ничего не
2: или
0: будет.
2: Или если просто меня кормить морковными котлетами, это тоже до добра не доведет.
0: О, боже мой, пожалуйста, прекрати, это травма моего детства. Морковные котлеты. Никогда в жизни больше. Поэтому каким образом решать проблему, неизвестно пока, но то, что бензин растет, его стоимость, я имею в виду, ну, это факт.
2: Я поэтому пока на велике поезжу. Но все-таки машину-то нужно где-то парковать.
0: Ну, это
2: паркинг,
0: да,
2: это обязательно, поэтому информация на правах рекламы. Подземный паркинг – решение городской проблемы. Парковка во дворе – одна из самых частых городских проблем у нас в Красноярске. Вечером приходится искать место, машины занимают проезды, а двор становится тесным и шумным.
0: В ЖК «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» этот вопрос решают совершенно иначе, потому что здесь подземный паркинг и есть открытая наземная такая крупная парковка. Машина остается на парковке, а вот что очень важно, внутренний двор, он закрыт, то есть он только для людей. В сибирском климате, ребят, мы понимаем, подземка вообще крайне удобное такое решение вопроса автомобильного. Ну и, собственно, для двора это тоже решение вопроса, потому что двор становится свободным. Подробности уточняйте по телефону 217-80-50, либо же на сайте 24spetstroy.rf. Застройщик ГСК «Спецстрой СЗ. Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высший пилотаж.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Ольга. Маша. Ирина.
3: Три сестры, три судьбы, три тропы.
2: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
4: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На Красноярск-ФМ.

0: 11 часов и 15 минут в Красноярске. Доброе всем утро.
1: Жди меня, и я вернусь, только очень жди.
0: Да.
1: Жди, когда идут дожди, ты не уходи.
0: Что еще из классики ты мне сегодня поведаешь?
1: Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угас.
0: О, ладно, ребят, короче, отключила его, в общем, поболтаем. Об афише сегодняшней. Куда мы можем отправиться? Чем себя насладить? Вот у меня вопрос. Вообще давно в театре оперы и балета бывали?
1: Не так давно.
0: Ну, в смысле, ты гулял возле театра или ты прям ходил?
1: В смысле, я, конечно, я заходил в туалет туда.
0: Сева, ну ты бы постыдился, тебя вообще сейчас помидорами закидают. На пиковую даму-ка отправляйся сегодня.
1: Хорошо.
0: Исправься, и потом завтра придешь, мне перескажешь. В 19.00. Мест свободных мало, но они есть. Поэтому, ребят,
1: поколдуем.
0: Говорят, вот я читаю отзывы. Люди в основном пишут: мне очень понравилось, всем советую сходить. Всеволоду Бельмасову особенно. Впечатления невероятные.
1: Слушай, ну я после этой пиковой дамы точно в уборную загляну. Там обычно мистика.
0: 12+ возрастное ограничение. Слушай, я всегда вспоминаю вот это вот, знаешь, детское ощущение. Почему-то оно у меня до сих пор есть. Когда ты одна дома умываешься, и у тебя глаза все в пене, тебе начинает казаться, что где-то за тобой пиковая дама. И ты думаешь, да уходи отсюда, хватит.
1: Я же 3 раза тебя не звала, 2 только, и все.
0: Ой, едем дальше. Куда можно сходить? Алиса в Тюзи сегодня и, кстати, завтра тоже. Вот надо прям пользоваться этим моментом. Потому что Алиса, в том числе Аладдин, это то, на что нужно отправиться в Тюз. 12+, возрастное ограничение. Ну и, конечно, можно остров Татышев, пожалуйста. Но вот если прогуливаетесь под коммунальным мостом конкретно сегодня, то имейте в виду, в 18.00 кейк-поп программа.
1: О, BTS-очки мои.
0: Да, ну, короче, если вы будете со своими детьми-подростками, его они точно оценят. Они скажут: вау, куда ты меня привел? После этого в 20.00 музыкальная программа. Мы с вами будем петь, слушать гитару. Ну, почему нет? Меня всегда вообще восхищают те люди, которые не боятся выставить свое творчество на всеобщее обозрение.
1: А не спеть ли мне песню?
0: Сев, тебе точно не спеть. Нужен токсичный коллега, обращайтесь, это я. Ладно, шучу. Но для вас, конечно, ребят, все самое лучшее. И, конечно, рекомендации, информация на правах рекламы. Застряли где-нибудь сейчас в пробке? А может быть, просто движетесь по авиаторам, в партизаны или на Красрабе? Понимаете, что уже что-то вот как-то живот урчит, хочется что-нибудь поесть? Ловите на водку. Сворачивайте на автораздачу во вкусное и точка. Во-первых, ребята работают круглосуточно, то есть ждать открытия не надо. Во-вторых, я вот сейчас зашла на их сайт, конечно же, и я думаю, что бы мне выбрать, потому что я...
1: Легендарный битхит, это точно.
0: Может быть. Я, кстати, планирую после работы отправиться во вкусную точку. А может быть, вот я люблю, знаешь, такие сладкие пирожки, их лесные ягоды и крем-чиз. Вот это мне очень нравится. Я как фанат кофейный раньше не признавала кофе со всякими сиропами, но пока я не попробовала эспрессо-тоник-гранат. Там есть у них еще бамбл-кофе. Ребят, просто попробуйте. Выводы вы сделаете после этого положительные, я вам обещаю. А еще там есть такой прикол. Вот если вы заказываете средний или большой кофе, вам дают уникальный стикер за 1 рубль. Вы можете баллы, рубли, все это копить в приложении, ну а потом за любой заказ рассчитаться. В общем, подробности, бонусы и актуальные предложения ищите в приложении «Вкусно и точка». Возрастное ограничение 6+.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: рекламу.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? «Арбан» сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
10: Застройщик «Сыза счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Кумтиге Инструмент» объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество – отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтиге Инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: 60 минут, 7 дней в неделю.
15: На «Красноярск ФМ».

0: Stop machina, ei machina. Stop machina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 11:27 в Красноярске. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах. А там 4 балла от сервиса Яндекс.Пробки. Как-то прибавляется у нас с каждым часом количество аварий. Но правобережье сегодня мы совершенно не затрагиваем. Передвигаемся на левый. На участке улицы Авиаторов от пересечения Смолокова до 9 мая 2 ДТП. Вы сами понимаете последствия. Вниз к Космосу притормаживает Свободный проспект. Есть по-прежнему проблемы на тот до кольца мы с вами движемся плотновато и дальше до проезда на улицу Калинина. Ну и Высотная в направлении центра, а также Калинина в районе мясокомбината уже от кольца. Ребят, желаю вам удачи в пути. Самое главное, соблюдайте правила, не лихачьте.
1: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск ФМ.

0: Юль, поговаривают, что случайности не случайны. И вот сейчас очень много скептиков обсуждает Формулу-1.
1: Ага.
0: Да. Вот там есть такой замечательный парень, гонщик Мерседес, 19-летний гонщик Кими Антонелли. Да, и все началось вообще в 94 году.
1: Я думала, его зовут еще... тоже Мерседес, думаю,
0: ничего
1: себе, как символично.
0: Нет, в общем, в 94 году в Формуле-1 тот самый Сенна, если ты помнишь, он разбился, и его доставили в больницу города Болонья, где он, к сожалению, скончался. Сенна гонялся под номером 12, и ровно через 12 лет в этой же больнице родился Кими Антонелли, вот этот самый гонщик Мерседеса.
1: Но мы надеемся, что он не повторит эту судьбу.
0: Нет, конечно. Мальчик начал увлекаться в юном возрасте гонками, стал чемпионом Формулы 3, Формулы 2, и сейчас выиграл первый чемпионат Формулы 1. Представляешь, и взял себе такой же номер, как и у Сенны, номер 12, да, тоже вот такая интересность. И люди заметили, что у них очень много внешнего сходства, действительно. Повадки какие-то, даже празднование сейчас у них одинаковое. Но это потому, что Антонелли перенял празднование Сенны. Но парень уже в 19 лет действительно добивается больших результатов. Если будет дальше такое повторять, то он станет самым юным чемпионом в истории Формулы-1.
1: Ну, это круто! Когда тебе 19 лет, у тебя вся жизнь впереди, ты уже настолько богат и знаменит, что, казалось бы, всего достиг. Но тут очень важно, мне кажется, вот не словить эту самую звезду, потому что по шапке-то надают потом.
0: Да.
1: Слушай, а я права, что Формула-1, она в том числе там в Монако где-то проходит?
0: Да, конечно, да? Они по всему миру ездят. Раньше mm-hmm. когда-то и в Сочи проходила.
1: Ну, в Сочи, да, я была на этой трассе, но там уже не было этих машин, и, к сожалению, Формула-1 там тоже уже не было. А вот в Монако, да, я, значит, не ошибаюсь, я просто недавно видела коротенький рилс на эту тему. Боже мой, как красиво, когда вроде вот, пожалуйста, ты идешь на пляж, а мимо проезжают эти автомобили Формулы-1, и даже тот человек, как я, который просто управляет автомобилем, уже много-много-много лет, но вообще в них абсолютно не шарит. Ну, даже меня это впечатляет.
0: Действительно, я думаю, что вот буквально Сенна, он не умер, он просто решил отдохнуть 12 лет и сейчас снова побивает рекорды.
2: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
3: 60 минут, 7 дней в неделю.
2: На Красноярск-ФМ.

0: реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учиться в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
10: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На Красноярск-ФМ.

0: Красноярске без 15-12, за окном плюс 19 градусов.
1: В рифму сказала.
0: Да, кстати, а это у меня получается крайне редко. Короче, Антарктида, представляешь, Севари, лишилась куска льда размером с Францию. Я согласна, что это неожиданно. Но в Антарктиде наступила зима, ученые бьют тревогу из-за потерь, гигантских потерь, которые понес ледяной континент. На западе море не покрылось льдом после того, что были такие рекордные волны тепла. Они обрушились на регион буквально в начале июня, и вот на западном побережье Антарктиды ученые не нашли, как красиво написали, обширного фрагмента льда размером с Францию.
1: Ну, такие что-то... Блин, что-то не хватает здесь. Мы не заметили?
0: Пазл не сошел.
1: Чего-то не хватает. О, Франция уплыла. Куда же она? Куда ты? Ребят, а вот, может быть, вместо того, чтобы институты какие-то организовывать по ИИ, там, всяким специальностям, может быть, начнем как-то решать какие-то глобальные проблемы?
0: Что, проблемы со льдом?
1: Проблемы с... С потеплением, с глобальным, проблемы с мусором в океане. Что? А? Легко вам, пожалуйста, сейчас через нейросеть забивать и промпты, и учить нас. А вот, пожалуйста, тяжеленькие истории нужно все-таки решить.
0: Ага, ну, короче, мне кажется, начинать надо с себя. Я тот человек, у которого однажды тоже пропал лед. Сейчас расскажу на историю.
1: Но не размером с Францию, да?
0: Да, ну там небольшой, знаешь, тот, который в бокал с шампанским можно бросить. Однажды я снимала квартиру, и в ней была такая модная кухня. А я напоминаю, что переехала из Дивногорска. У меня был обычный холодильник Бирюса, да?
1: Да.
0: Я открываю морозилку и на протяжении 2 месяцев понимаю, что у меня в морозилке красивые кубики льда, а я их не морозила. А они, знаешь, просто так лежат вот в ящичках. Я думаю, ну лед, наверное, предыдущие хозяева наморозили, оставили, очень сильно любили. Мы активно этот лед использовали с подругами, использовали, а он все не убавлялся. И однажды, когда, видимо, там случилась какая-то проблема, ну то есть я понимаю, что мы используем лед, и все, и он не прибавляется. И я думаю, что за полтергейст в моей квартире? Кто крадет? Кто морозит этот лед?
1: Кто морозит?
0: И понимаешь, спустя год умные люди мне сказали, что есть, оказывается, реально морозилка с этой автоматической системой, где лед самостоятельно вот замораживается, короче, и в общем,
1: вот это круто,
0: у тебя в морозилке он образовывается. Для меня это было просто открытие года. Вот если вы спросите, вот что меня потрясло в 19-м, то вот именно это.
1: А меня это бы и сейчас потрясло, потому что я до сих пор не видел таких холодильников.
0: Ребят, ну, это все здорово, но прекрасно, когда у вас есть возможность вот такой классный холодильник поставить в свою квартиру. Для вас рекламная информация. Когда у жилого комплекса уже есть сданная очередь, то, конечно же, выбирать квартиру проще. Так вот, в ЖК «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» первая очередь уже сдана, вторая строится. Строится 18-этажный монолитно-кирпичный дом из 3 секций, и примерно в 4-м квартале 27-го года он уже будет сдан.
1: Комплекс расположен в тихом районе Красноярска, в Октябрьском районе, рядом с озером, парком Октябрьский. Здесь можно гулять всей семьей, заниматься спортом и проводить большие классные задачи и время на свежем воздухе. Продажи квартиры от студии до 3-комнатных площадью от 29 до 65 квадратных метров.
0: Подробности на сайте 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ребят, на этом мы с вами прощаемся. Буквально до завтра. Встретимся уже в 7 утра здесь, на Красноярск ФМ.
1: С вами был Всеволод Бельмасов.
0: Юлия Майнгард. Всем пока.
1: Пока.
2: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
3: 60 минут, 7 дней в неделю.
2: На Красноярск ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Прокуратура подала иск о взыскании 954 миллионов рублей с трех бывших чиновников – Юрия Лапшина, Константина Димитрова и Константина Мандрова, осужденных по делу о мошенничестве при проектировании Красноярского метро. Ранее ту же сумму обязали выплатить экс-главу компании-проектировщика Олега Митволя и его заместителя. Теперь надзорное ведомство требует, чтобы ущерб возмещали и экс-чиновники, которые приняли заведомо негодный проект. Об этом пишет «Борус». В России в целях предотвращения дефицита разрешили выпуск бензина и дизеля заниженного экологического класса Евро-3. По данным Коммерсанта, содержание серы в таком топливе в 15-35 раз выше, чем допускается стандартом Евро-5. Эта мера была введена осенью прошлого года и продлена в мае. При этом такое топливо запрещено поставлять в другие страны ЕАЭС. Напомню, до 31 июля в стране действует запрет на экспорт бензина, пишет «Борус». В Красноярске на набережных снова проваливается грунт. У Вантового моста на прошлой неделе появилось сразу 4 ямы. Еще 2 провала с середины мая держатся на Ирыгинской набережной. В одной из них поселилась андатра. Опасные участки оградили заборами и лентами с табличками «Проход запрещен». В Красгорпарке ситуацию не комментируют. При этом специалисты уже подсчитали, сколько нужно денег на засыпку провалов и асфальтирование, и запросили дополнительное финансирование. Ранее подобные провалы объясняли размывом грунта во время повышения уровня воды в Енисее. Об этом пишет «Проспект Мира». На острове Татышев суслики продолжают кусать людей. За последнюю неделю после укусов грызунов за медпомощью обратились 12 человек, включая 5 детей. В Роспотребнадзоре заверили, что серьезных последствий для здоровья удалось избежать. Об этом пишет «Проспект Мира». Специалисты Красноярского Роспотребнадзора рассказали, как выбрать хороший квас. В составе должны быть только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Никаких искусственных добавок. Напиток должен пениться, а тара быть темной, чтобы защищать от света. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 72,45, евро 83,80. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня во вторник, 16 июня, в Красноярске переменно облачно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 22, скорость ветра с порывами до 11 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство?

0: гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Найткар.
4: Найткар.
3: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
4: Официально по договору.
3: Подбор и доставка. Свои автовозы.
4: Найткар 24.ру.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
8: А папа?
7: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
8: И как же быть?
7: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» — больше, чем сантехника.

0: Ольга, Маша, Ирина.
1: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: ФБС блоки от производителя. Качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47. 241-44-47. ФБС блоки. Фундамент вашего дома.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
9: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Причиной крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стал отказ двигателей. Все члены экипажа успели катапультироваться. Их доставили в больницу, угрозы жизни нет. Самолет выполнял плановый полет без боекомплекта. На земле разрушений нет, пишет Борус. Продажу бензина ограничили на АЗС «Татнефть» в Свердловской области. Как сообщает 66.ру со ссылкой на водителей, теперь в одни руки можно купить не более 20 литров бензина и до 40 литров дизеля. Для грузового транспорта действует лимит в 200 литров. Аналогичные ограничения действуют на заправках сети в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии, а также в Воронежской, Липецкой и Оренбургской областях. В Татарстане временные лимиты ввели во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. При этом в Комитете по энергетике Петербурга заявляют, что ограничения вводились не по указанию властей, а самовольно компанией. На горячей линии Татнефти не смогли назвать сроки действия ограничений. Об этом пишет Борус. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова предупредила, что во время выборов в России возможны перебои с интернетом и связью. Но не стоит роптать, поскольку это делается в интересах безопасности людей. На избирательных участках для голосования установят дополнительные точки Wi-Fi. Об этом пишет Борус. В Роспотребнадзоре опровергли миф о том, что частое мытье головы усиливает жирность волос. По словам специалистов, мыть голову можно хоть несколько раз в день. Это никак не влияет на работу сальных желез. Частота зависит от типа кожи. Жирную кожу нужно мыть 2-3 раза в неделю. Сухую достаточно одного раза. Об этом пишет «Проспект Мира». После товарищеского матча по футболу между сборными Японии и Нидерландов в Далласе, завершившегося со счетом 2-2, японские болельщики убрали за собой мусор на трибунах. Одна из девушек объяснила, что это не только часть культуры, но и способ выразить уважение игрокам, организаторам и стадиону. Официальный аккаунт FIFA похвалил фанатов за безупречные манеры, отметив, что японцы убирают стадион после каждой игры. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 72.45, евро 83.80. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 16 июня, в Красноярске переменно облачно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 22, скорость ветра с порывами до 11 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки были.
8: Саламатсва.
9: Бонжор.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: любите готовить на природе, вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Найткар.
2: Найткар.
1: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
2: Официально по договору.
1: Подбор и доставка. Свои автовозы.
2: Nightcar24.ru.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: В паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803. Look at

0: today.
1: Реклама.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Уханоид, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
12: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
15: Ольга, Маша, Ирина.
16: Три сестры, три судьбы, три тропы.
15: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
17: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
18: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
5: Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. 18+.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
13: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
12: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
14: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль «Импровизацию», где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на красфил.ру. 12+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Пенсию по старости хотят назначать автоматически, пишет «Лента дня». Сейчас россиянам приходится подавать заявление, чтобы начать получать выплату. Но не все знают об этом, а у кого-то возникают проблемы с документами. В итоге люди теряют деньги, объясняют депутаты. Поэтому Минтруд подготовил проект, который разрешит назначать пенсию сразу, когда у россиянина появляется на нее право. У социального фонда есть все данные для этого. Человеку останется только подтвердить или скорректировать их. Меморандум между США и Ираном подписан, заявил Дональд Трамп. Он добавил, что Ормузский пролив уже частично открыт. Его полностью разблокируют 19 июня, пишет ТАСС. Стала известна предварительная причина отравления детей в лагере Ачинского округа. По словам руководителя управления образования Ачинского округа Марии Киселевой, дети из корпуса номер 3 находятся на карантине до 16 июня. 17 числа начнется их заезд в детское учреждение. Результатов проверок еще нет, но предварительно установлено, что это завезенная кишечная инфекция. Детей других отрядов заболевание не коснулось. Столовая работает в штатном режиме. Корпус, где вспыхнула инфекция, обработан службой Роспотребнадзора. Напомним, что после отравления детей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Под наблюдение родителей было вывезено 87 детей. Один ребенок был госпитализирован с диагнозом кишечная инфекция, пишет телеграм-канал «Запад-24». В регионе стали известны итоги экзаменов по трем предметам. ЕГЭ по химии сдали 1684 человека. 16 выпускников получили 100 баллов, а 279 участников набрали свыше 80 баллов. Особых успехов добились ученики школы номер 144, где три выпускника получили максимальный балл. Из 678 участников, сдавших ЕГЭ по литературе, 30 человек набрали 100 баллов. Это значительно выше показателя прошлого года. Экзамен по истории написали 1560 человек. Свыше 80 баллов получили 224 выпускника. В этом году три выпускника получили 100 баллов. Из школы космонавтики, Красноярская школа номер 160 и Минусинская школа номер 12. В прошлом году 100 бальников по этому предмету был всего один. Всего на данный момент в Красноярском крае 49 стобальников, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 72.45, евро 83.80. Алина Старцева, служба информации.
4: Мама, мама, лето на дворе.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня во вторник, 16 июня, в Красноярске переменно облачно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 22, скорость ветра с порывами до 11 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
3: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на

0: Реклама.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
9: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-701-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Уют. Найткар.
1: Найткар.
0: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
1: Официально по договору.
0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: часа на Красноярск-ФМ ООО «Специализированный застройщик «Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Ольга. Маша. Ирина.
7: Три сестры, три судьбы, три тропы.
6: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
8: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

Радио. Красноярск ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В первый день проведения гидравлических испытаний по контуру Красноярская ТЭЦ-1 теплоэнергетики заявили о готовности раньше срока вернуть горячую воду части потребителей. Сегодня повезет жителям части Советского района. Жилищным организациям необходимо завершить все работы на внутридомовом оборудовании и открыть задвижки на домах. Только после этого горячая вода поступит к жителям. Напомним, ТЭЦ-1 встала на профилактику 15 июня, и горячую воду отключили в домах 4 районов – Ленинского, Кировского, части Свердловского и части Советского. Гидравлические испытания продлятся до 24 июня, сообщает «Прима». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расселения аварийного общежития на улице Комбайностроителей в Красноярске. Здание 1950 года постройки признано аварийным еще в 2017 году, но срок расселения установлен только на 2030 год. Жители жаловались на разрушающиеся перекрытия и стены, но обращения в инстанции результатов не дали. Бастрыкин поручил представить доклад и поставить вопрос о сроках расселения на контроль, пишет Ньюслаб. Новые парковки для самокатов начали появляться в Красноярске, сообщает «Проспект Мира». Ранее красноярцы жаловались, что правила для самокатов заработали не полностью. Оборудованных парковок нет и самокаты брошены. Накануне на остановке на Тотмина заметили свежую разметку парковки и стоящий в метре от нее самокат. В мэрии рассказали, что по городу определено 570 мест для парковок. Разметку на них наносят сами кикшеринговые компании. Вандалы разбили керамического кота в сквере Юдина. Арт-объект простоял в Красноярске около 2 месяцев. Фигуру вырвали со скамейки и разбили. Сейчас остались лишь фрагменты. Керамический кот появился в сквере в апреле. У него была собственная история, даже блог в соцсетях. Авторы проекта, участники инициативы «Ты город», планировали, что он станет одним из символов сквера и новым местом притяжения для посетителей, пишут «Горновости». Акция «Свеча памяти. Красноярск помнит» пройдет 22 июня. Мероприятие состоится на площади Красноярского мемориала Победы. Огни будут зажжены в честь героев Великой Отечественной войны. Из свечей составят цифру 85, вознаменование 85-й годовщины начала войны и девиз «Красноярск помнит». Принять участие в акции могут все желающие, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 72.45, евро 83.80. Алина Старцева, служба информации.
2: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 16 июня, в Красноярске переменно облачно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 22, скорость ветра с порывами до 11 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама. Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-defis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
5: Застройщик ОАСЗ «Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Вы на Красноярск ФМ, за окном плюс 22 градуса. Жара не сильная, но тем не менее летом всегда хочется чего-нибудь холодного, может быть даже ледяного и обязательно вкусного. Так что немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения от любой жары. Летнее меню напитков во вкусные точка. Если вы сейчас едете по городу, просто заглядывайте в их круглосуточную автокассу, обязательно попробуйте Bubble Tea Ананас Лемонграсс. Это холодный чай, тропический сироп и самое классное — это карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Просто супер освежающая штука. А если хочется классики, то берите лимонад Dolce Mango на основе доброго лимон лайм со вкусом белого красного манго. Жажду снимает как рукой. Напоминаю, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красраби. Из машины даже выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастные ограничения 6+.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Ольга. Маша. Ирина.
9: Три сестры, три судьбы, три тропы.
8: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
10: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
11: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
12: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
9: Ива Уцким Алексей Андреевич, УГРН 31-52-454-40-49.

0: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
1: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России продолжает снижаться выпуск иностранной литературы. В 2025 году вышло чуть более 15 тысяч книг, что на 11% меньше, чем годом ранее. Основное падение пришлось на англоязычные издания. Число таких книг сократилось на 14%, а тиражи почти на 15%. Эксперты связывают это с ограничением продажи лицензии и запретом определенного контента. При этом заметно вырос интерес к азиатской литературе. Продажи корейских авторов увеличились на 95%. Японских на 15%, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня». 81 дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов произошло на дорогах города и края с начала года. В них погибли 2 человека.

0: мотоциклов. Причины страшных аварий разнообразны. От превышения допустимой скорости и опасного вождения пилотами мотоциклов до недостаточных навыков управления и невнимательности других водителей. Госавтоинспекция напоминает о повышенной опасности при управлении такой техникой и призывает водителей мотоциклов проявлять особую осторожность на дороге, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Последний магазин «Литуаль» закрывается в центре Красноярска. Речь идет о точке на Сурикова. По данным телеграм-канала «Балдебютанток», магазин работает до 18 июня, затем закроется. В начале этого года закрылся еще один магазин «Литуаль» в центре на Горького. Ранее «Известия» писали, что «Литуаль» в этом году планирует закрыть 150 магазинов по всей России. Среди причин называлось сокращение ассортимента и падение продаж. Сквер журналистов благоустроят в Красноярске. На объекте подрядчик уже завершил демонтаж и вывез строительный мусор. Установлены новые поребрики, которые разграничат будущие дорожки и зоны отдыха. Идет подготовка основания, насыпка и уплотнение грунта. В сквере детские площадки станут больше. Уже заказаны новые современные игровые формы. Пешеходные дорожки выложат брусчаткой, а на игровых зонах появится мягкое прорезиненное покрытие. В планах масштабное озеленение, высадка новых кустов, парников, цветов и деревьев. Завершить все работы планируют к 1 сентября, чтобы встретить новый учебный год в обновленном сквере, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 72,45, евро 83,80. Алина Старцева, служба информации.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон-эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Сегодня во вторник, 16 июня, в Красноярске переменно облачно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 22, скорость ветра с порывами до 11 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

на Красноярск ФМ, за окном плюс 22 градуса, жара не сильная, но тем не менее летом всегда хочется чего-нибудь холодного, может быть даже ледяного и обязательно вкусного, так что немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения от любой жары. Летнее меню напитков во вкусные точка. Если вы сейчас едете по городу, просто заглядывайте в их круглосуточную автокассу, обязательно попробуйте Bubble Tea Ананас Лемонграсс, это холодный чай, тропический сироп и самое классное, это карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Просто супер освежающая штука. А если хочется классики, то берите лимонад Дольче Манго на основе доброго лимон лайм со вкусом белого красного манго. Жажду снимает как рукой. Напоминаю, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красраве. Из машины даже выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастные ограничения 6+.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения.
9: Подробно по телефону 2919.
8: Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Найткар.
13: Найткар.
12: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
13: Официально по договору.
12: Подбор и доставка. Свои автовозы.
13: Nightcar24.ru.
14: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя.

0: Большой зал филармонии. Билеты на красвилл.ру. 12+.
1: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Планируем семейное счастье по-фамильному.
6: А это как?
5: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
6: А потом дети вырастут.
5: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
7: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.рф.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
13: Про здоровье.
14: Для слушателей старше 16 лет.
15: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокойтесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. «Империя Авто» на Абытаев

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-4680.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: баркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: Ольга. Маша. Ирина.
3: Три сестры, три судьбы, три тропы.
2: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
4: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Причиной крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стал отказ двигателей. Все члены экипажа успели катапультироваться, их доставили в больницу, угрозы жизни нет. Самолет выполнял плановый полет без боекомплекта, на земле разрушений нет, пишет Борус. РЖД приостановили продажу билетов на часть поездов с юга России на сентябрь. Расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября скорректируют из-за ремонтных работ. Изменения также коснутся некоторых поездов, которые отправляются от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод, пишет ТАСС. Красноярцам напомнили, как защитить ребенка от падения из окна, потому что каждое лето встречаются случаи, когда детская любознательность приводит к трагедии. И все истории объединяет недосмотр взрослыми за малышами, сообщают в краевом СК. Родители просят не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, не перекладывать ответственность по присмотру за ребенком на бабушек, братьев и сестер, не надеяться на режим микропроветривания и москитные сетки, лучше установить на окно блокиратор, отодвинуть от подоконника мебель, по которой можно залезть. Держать ребенка крепко, если показываете ему что-то из окна. Будьте готовы к резким движениям. И главное правило, чем позже ребенок узнает, как открывается окно, тем безопаснее для него самого. 11 миллионов рублей направят на новые площадки для собак в Красноярске. Городские власти объявили торги на обустройство зон для выгула и тренировок собак. В проект входят препятствия и элементы для дрессировки. Точные места и количество площадок пока не определены. Их выберут позже, по ходу работ. Завершить благоустройство планируют к середине сентября, пишет Макс-канал «Красноярск в курсе». Красноярцев приглашают на зеленый амфитеатр, который состоится 17 июня с 18 часов до 8 вечера на главной сцене фан-парка «Бобровый лог». В программе музыка советского кино от Сибирского оркестра ударных инструментов. Вас ждут знакомые мелодии из любимых фильмов «Операция И», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и других картин. Композиции прозвучат в оригинальной интерпретации оркестра ударных инструментов с меримбой, ксилофоном, вибрафоном и другими необычными инструментами. А до концерта с 6 вечера развлекательная программа для детей с бурундуками Буром и Рундой. Вход свободный. Пишет телеграм-канал «5 минут на сборы». И о валюте. Доллар 72.45, евро 83.80. Алина Старцева, служба информации.
4: Мама, лето на дворе.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Сегодня во вторник, 16 июня, в Красноярске переменно облачно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 22, скорость ветра с порывами до 11 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 19. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегуба.
3: Здрасте.
4: Привет.
3: Здравствуйте.
4: Привет.
3: Так, опять дождик такой, говорит. Вообще, ну, понимаю, а что вы расслаблены?
4: Это какая-то странная история. Он, главное, почему? Утром очень жарко, потом дождь. И снова очень жарко. Что это вот за промежуточное в середине дня, за пролив нас всех?
3: Ну, а почему нет?
4: Ну, как-то не
3: знаю. Нас кто-то спрашивает вообще?
4: Никогда. Хоть бы раз уточнили, что нам нужно.
3: Вот, понимаешь, мы опять жалуемся.
4: А ну, что?
3: Лето, прекрасная погода. Я не закрываю окна вообще.
4: Я тоже не
3: закрываю. Круглосуточно.
4: Да.
3: Ну, пух иногда что-нибудь такое летит, а так в целом.
4: Мне коту еще очень нравится, что окно открыто.
3: А,
4: он наблюдает за, да, у него пост, он наблюдает за всем, что происходит.
3: Поститься.
4: На улице.
3: Ну, типа, ну ладно. Собственно, разговор не об этом. Тут в Красноярске подвели итоги конкурса «Дружелюбная школа 2026. Ну вот. Участвовали 60 школ города, больше 17 тысяч детей. Родители, сотрудники приняли участие в опросе. И сегодня мы поговорим о теме важной и достаточно непростой. Это психологическая безопасность детей и травля в школах, которая, к сожалению, существует. У нас в гостях Наталья Борисовна Пальчик, директор кризисного центра «Верба», психолог. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Итак, что такое дружелюбная школа? Это акция, это, скажем так, какой-то знак, которым отмечают школы. Вот что это такое, как он появился?
5: Идея создания такого конкурса «Дружелюбная школа» — это знак общественного признания. Он появился из нашей работы, которую мы ведем уже несколько лет, по теме школьной травли. То есть мы подумали, как бы нам замотивировать школы, обратив внимание на шаг до появления травли, создание благоприятных условий.
3: Предпосылки сразу на корню все убрать.
5: Да, ну то есть там, где нам комфортно, где нам интересно, где к нам с уважением относятся, и мы в дружеских отношениях, там нет почвы для того, чтобы появлялась травля. Почва для травли появляется, когда у нас нет четких, внятных правил, нет культуры общения, где есть необходимость как-то себя зарекомендовать, и нет понятных, доступных каждому алгоритмов, как можно действовать, чтобы, ну, там, выбиться в люди, так скажем, без применения насилия. Вот дружелюбная школа – это как раз вот такая психологическая среда безопасная для детей, где отношения строятся на доверии, на поддержке, на вот таком правильном образовательном процессе, вот если так широко говорить.
3: И вот, да. Чуть не перебил.
4: Да, да, так внимательно слушала. А вот в этом году участвовало 60 школ города. Это вот считается, что много. О чем говорит такая активность?
5: Ну, для нас это много. Во-первых, в городе всего-то 130 или 40
4: половина
5: школ.
4: Половина почти получилась.
5: Да. Ну, то есть это существенно. В прошлом году у нас было 30 школ участников. Здесь, благодаря поддержке управления образования, конечно, количество школ практически вдвое увеличилось. То есть это для нас это, ну, очень хорошее, большое достижение.
3: Они подают как-то заявки, чтобы участвовать?
5: Да, да. То есть это не обязательная история, то есть это заявительный характер. Не, ну, конечно, управление образования, конечно, школам рекомендовало использовать ресурс, потому что это целое социологическое исследование, которое довольно дорого стоит, а здесь его приходят, люди сами делают, тебе достаточно подать заявку. Поэтому, конечно, многие школы отозвались, и эту возможность использовали. Сейчас у каждой школы, которая принимала участие в конкурсе, у нее есть аналитика, обратная связь от того, по тому, как чувствуют себя дети, как чувствуют родители, как, собственно, сотрудники, персонал школы.
3: А вот почему было важно именно узнать мнение не только там специалистов, экспертов, но и вот родителей, сотрудников школ, детей? То есть это брали общее мнение, потому что у эксперта может быть одно мнение, а человек, который там учится, да,
4: такое,
3: да, ребенок, чей ребенок там учится, они же все равно изнутри это видят, тоже какие-то свои голоса туда кладут.
5: Конечно, именно поэтому. То есть, конечно, эксперт, например, от образования, он будет смотреть на свои вещи. Мы не лезли в сферу образования, в образовательные программы, мы не смотрели там какие-то педагогические, там, я не знаю, базовые вещи, а мы смотрели именно среду, атмосферу, насколько там комфортно, насколько дружелюбно, насколько безопасно. И вот эти вещи, конечно, как они могут мериться? Обратным вопросами и ответами тех, кто там, собственно, и находится. И для нас было принципиально важно. Первая часть этого исследования всего – это социология, как раз обратная связь. И уже те, кто набрал достаточное количество, там, ну, более середины, так скажем, процентов, те перешли уже, те стали школы-финалисты, туда пришли уже эксперты, чтобы своими глазами посмотреть и какие-то детали прочистить. И там немножко менялось уже, ну, так скажем, рейтинг. То есть какие-то школы там по рейтингу сначала по опросам были на самом верху, например, после визита эксперта они могли немножечко поменять свое место. Или наоборот. То есть школа по опросам родителей и детей была, может быть, не на самом верху, но на хорошем месте все равно. Но после визита эксперта она прям добавила сильно. То есть какие-то вещи действительно эксперты могут увидеть и прям подсветить.
3: А какие вообще признаки у школы? Как понять, что в ней безопасно?
5: Дружелюбно.
3: Да, признак дружелюбия какой?
5: Ну, это для нас, на самом деле, вот это самая сложная такая была история, определить, что же такое дружелюбие. То есть дружелюбие мы три критерия выявили. Первое – это физическое пространство, собственно, которое как устроено. То есть насколько наши потребности, ну, даже попить воды или увидеть расписание на уровне глаз ребенка, а не там, где видит директор. Когда в кабинет директора, например, открыта дверь и можно заходить, когда и там, я не знаю, какие-то есть где посидеть в коридорах, а не на бетонном полу. Ну, простецкие такие вещи, которые, ну, может увидеть, в общем-то, каждый. И родитель это видит, и они в анкетах тоже про это пишут. Так и какие-то вещи, как используется это пространство. Если же много у нас строится школ красивых, таких прям больших, да. Большие светлые холлы, красивые там переходы из корпуса в корпус. Но оно может быть не живым совсем. То есть там идешь, и там вот прям вот этот туннель светлый и красивый. Mm-hmm. В лучшем случае фикусы а кто-то, даже маленькое пространство использует по полной программе. То есть где-то стоят какие-то места, где они могут что-то там полепить, порисовать, что-то поделать. Где-то часть стены отдана под графитовую стену, и мелки есть, которыми рисовать. А где-то, ну, не только портреты вождей, а что-то такое, где дети сами живут, и видно, что у детей это место, ну, как бы, их дом, так скажем, вот, если пафосно. Ну, то есть, что-то там происходит, жизнь кипит, и это прям видно. Когда в школу заходишь, с порога, либо тебе кто-то...
0: Махила!
5: Либо ты идешь и спокойно заходишь, видишь, тебе дети отвечают и спрашиваешь, а как тут вот у вас устроено?
3: Это вы без бахил, мы вам не скажем.
5: А где-то говорят, нет, подождите, сейчас придет завуч, только с ней можно ходить по школе. Ну, это вот очень прямо считывается махом. Что бы вы ни писали в красивых программах, насколько красивых отчетах не рисовали, это прямо можно все считать. И люди, вот у нас эксперты ходили, которые психологи, но не школьные психологи. То есть они понимают, что такое подростки, понимают, что такое школа, но не являются сотрудниками школы. И в этом смысле они, у них уже насмотренность определенная есть. Они заходят и видят, что да, действительно.
3: То есть получается, что победители школы-победители, вот дружелюбная школа 2026, у них есть наклейка, вот как мишленовская звезда в ресторанах. Это вот тоже есть у школы такая вот награда, значит, они...
5: Знак общественного признания, да, они прям могут на фасад школы приклеить, могут внутрь, это по-разному может использоваться, да. Как, ну, некоторые гарантии качества такого, что здесь думают про то, как среда устроена. Я вот не скажу, что физическое пространство есть, потом еще одно направление, это взаимодействие, культура взаимодействия. Какие нормы, правила, как разговаривать друг с другом, как директор разговаривает с сотрудниками, как дети с педагогами. И третье, это психологическое безопасность, которую мы мерили именно прямо анкетами риска буллинга, безопасности среды и так далее. То есть вот такой комплексный
3: куча параметров,
5: подход, который позволяет все-таки говорить о том, что здесь, ну, беспокоиться о том, чтобы детям было дружелюбно и безопасно.
3: Ну и быстренько пробежимся по школам, которые победили. Это и поздравляем, естественно. Средняя школа номер 45, средняя школа номер 50 именно имени воина-интернационалиста Донского. Средняя школа номер 108 имени героя социалистического труда Мясникова. Средняя школа номер 151. Средняя школа номер 155 имени героя Советского Союза Мартынова. И лицей номер 8. Это победители конкурса «Дружелюбная школа 2026». С чем мы вас и поздравляем. Небольшую паузу возьмем и скоро продолжим.
6: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3. Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны, 44.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар24.ру.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
11: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
12: Ну что, что? Шторы, конечно же!
13: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Здесь налево или направо. Навигатор.
7: 5:16 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
8: Аня Трегубова.
7: Здравствуйте. Привет. Я напоминаю, у нас в гостях директор кризисного центра «Верба», психолог Пальчик Наталья Борисовна. И мы продолжаем говорить о дружелюбных школах Красноярска. Такой животрепещущей, скажем так, теме. Так вот, собственно, а как понять вообще, что у ребенка в школе не конфликт, а вот какая-то травля происходит? Потому что, возможно, сам ребенок не скажет, или, ну, признаки-то все равно какие-то есть внешние, и родители как-то должны это считывать.
8: Ну, родителю ключевая история быть, ну, внимательным к своему ребенку. Вообще иногда интересоваться, чем он живет.
7: Как у него дела вообще?
8: Да, да, да. Сколько лет? Это не помешает.

0: вообще диалогу и дальнейшим отношениям. Значит, конечно, мы первое, что должно родители насторожить, изменения по поведению ребенка. Вот только что она снимала каждые 5 секунд сторис, как она идет, как она ест, как она стоит и с кем-то говорит. А потом раз, она откладывает телефон и ничего не пишет, и не заходит ни в какие там мессенджеры. Или наоборот, значит, что-то читает и рыдает. Или еще что-то. Ну, то есть, или ребенок жалуется третий день, что он не хочет идти в школу, у него живот болит, голова болит, еще что-то болит. Ну, то есть, нас это должно насторожить, как бы мы же взрослые люди уже с жизненным опытом. У нас должна быть позиция немножечко такая.
1: Думать на шаг вперед.
0: Или на шаг сверху, как бы. С чем бы это могло бы быть связано, да? То есть, что происходит?
1: То есть, вот такие тревожные триггеры надо обращать.
0: Какие-то события, да, которые ребенок, как бы, создает для того, чтобы не ходить в школу, или там мы видим, что меняется его настроение, поведение, то есть это должно настораживать. Может, там не травля, может, там еще что-то. Хорошо, если там просто не... Ну, это, конечно, не для подростков легко, значит, но просто несчастная любовь, которая там как-то развернется, значит, история закончится. А если там проявление насилия, то, конечно, должны родители насторожиться. Ну и, конечно, там, я не знаю, очевидная вещь, если мы видим порчу имущества, там, порванные кроссовки, испорченные какие-то вещи в рюкзаке, там, что-то насыпано, навалено явно какой-то гадости или что-то еще, то есть это, понятное дело, что должно у родителей вызывать много вопросов, и эти вопросы они могут адресовать классному руководителю. Это должен быть первый человек в цепочке выяснений, к кому должен прийти родитель и сказать, что у меня есть ощущение, что у нас в классе травля. С моим ребенком это связано, или там ребенок рассказал, а я сделала вывод о том, что в классе это есть, пусть не с моим ребенком, но в принципе.
1: То есть это первостепенная задача классного руководителя? Угу.
0: Первостепенная задача классного руководителя, конечно, видеть коллектив детей и их там динамику отношений, это, конечно, угу, задача классного руководителя, но не всегда
1: получается.
0: Педагог, да, видит. Угу. Чем старше дети, тем менее заметны истории с травлей в плане, ну вот как бы... Там, на уроке математики они не будут сильно это проявлять, а вот и на физкультуре это можно заметить, в раздевалке, под лестницей, в туалете и так далее. То есть сложнее заметить, но тем не менее, ну, опытные педагоги и педагоги, которые на это обращают внимание, они это видят, конечно же. Это не такая сверхсложная задача. Не надо там диагностик много проводить. Многие педагоги, вот, с которыми мы общались, мы много уже с кем общались, она говорит, я прихожу, захожу в класс, вот так вот пробегаю по глазам, и вот мне достаточно 2 минуты на это потратить. Но я вижу, что у этого что-то не то. Все, красная кнопочка загорелась, я на переменке к ним подхожу и спрашиваю, что не так.
1: Ред флаги в глазах, как бы.
0: Да. Не, ну действительно так, это же на уровне вот прям почувствовать, что что-то не то с ребенком, что-то поменялось. Если мы регулярно ребенка видим, то примерно к какому-то, ну, привычному поведению мы ожидаем. А здесь, если что-то поменялось, то мы можем на это обратить внимание.
1: То это сразу же выбивается, да, заметно.
2: А вот мне кажется, что дети, наверное, зачастую им сложно признаваться, да, родителям, что что-то происходит. Вот если, допустим, я вижу какие-то признаки, да, того, что с ребенком что-то не так происходит, я вот у него расспрашиваю, а он вот ни в какую, говорит, все хорошо, все нормально. Вот тогда как мне так его докрутить? Или сразу идти спрашивать у классного руководителя, не заметила ли она что-нибудь? Что происходит?
0: Ну, вопрос здесь, либо вы тревожная, и вам надо психолога, значит, либо...
2: А возможно и так.
0: Либо действительно... Ну, то есть, конечно, в первую очередь лучше договориться с ребенком. Конечно же. То есть, ну, говорите про свои эмоции и переживания. Я переживаю, я вижу, что что-то не так. Ты вел себя так, а теперь вот так. Но я же вижу, что что-то не то. Если это какая-то ерунда, ну и ерунда, значит, если нет, то давай я буду на твоей стороне, помогу тебе разобраться, клянусь, шашкой на голо не пойду, значит, давай все-таки попробуем разобраться, у меня много что в жизни тоже происходило, и, может быть, я могла бы быть здесь полезной. Дети нам не очень доверяют, и не верят, что мы адекватные, и тем более родители, и тем более педагоги. То есть статистика официальная, что меньше 3% детей скажут учителю о том, что в классе что-то не то, и, ну и родители тоже меньше 10%. Ну, то есть они лучше в чате напишут, какому-то там постороннему человеку расскажут, чем вот с близкими людьми будут обсуждать. Вообще современные дети вообще разговаривать не очень любят. Мы тут в последнее время натыкаемся на эту историю постоянно. Даже какие-то события
1: чат
0: там...
1: Чат GPT.
0: Страшные, даже когда происходят, по идее, там надо поговорить с детьми, а они прямо не готовы.
1: А есть какие-то, скажем так, стоп-фразы, которые вот, ну, ребенку не стоит говорить, иначе будет еще хуже, если вдруг что-то происходит подобное?
0: Значит, ты мужик, ты должен справиться сам, несмотря ни на что. Или слюни, сопли подбери, иди, закатай рукава и разбирайся с ним.
1: Особенно родители мальчиков.
0: Ну, чаще, да. Или, например, это все фигня, значит, ты там, значит...
1: Ой!
0: Не бери в голову, пройдет, само рассосется, не обращай внимания. Это ерунда все. Вот это вот точно нет, потому что вы тем самым, ну, обесценили вообще, что ребенок с вами вообще поделился чем-то. То есть он понял, что к этому человеку бессмысленно. Он не на вашей стороне.
1: А это мать вообще.
0: Поэтому, конечно, здесь надо очень прямо, ну... аккуратно, с одной стороны, а с другой стороны, включенно. Ну, как бы, ну, найдите не сейчас, подойдите через там полчаса, через час. Найдите момент, когда ребенок будет более-менее расположен, и поговорите. То есть, если вы видите, что что-то происходит и обеспокоены, то, конечно, лучше это сделать. Но в крайнем случае вы что можете сделать? Вот так вот, если вы задумались, но не знаете, что делать. Берете телефон доверия 231-48-47, звоните нашему специалисту с 9 до 9 каждый день. Специально обученный специалист. Психолог называется. С которым можно посоветоваться. У нас очень много таких обращений. На горох ставила, гаджеты забирала, значит, что-то там делала, а он все равно паразит такой, значит, там что-то там творит. Что мне еще придумать? И вот как бы начинают с мамой или там с папой разговаривать и как-то выстраиваться. То есть понятно, что за одну консультацию там все не решишь, но, по крайней мере, как один папа нам сказал, тоже есть об кого подумать. Mm-hmm. То есть ты поговорил, сверил, действительно, тебе к психологу или ребенка к психологу?
1: А это я тревожник. Все, все нормально, все хорошо.
0: Не, ну правда, сейчас очень много родителей, которые сначала ватой обкладывают ребенка, не давая ему вообще хоть что-то, какие-то пробы сделать. А потом что-то случилось, все, катастрофа впереди. Лыжника будет бежать мама, которая говорит: так, ну-ка, все разошлись, мой мальчик тут бежит.
1: Так, еще раз тогда в завершении нашего разговора давайте проговорим, куда обратиться, как позвонить, чтобы уже непосредственно пообщаться со специалистами.
0: Наш телефон доверия 231-48-47. Все вопросы, связанные с любыми видами там деструктивного поведения, так скажем, которое настораживает вас в ребенке, то вы можете позвонить и посоветоваться хотя бы по телефону доверия с психологом, обсудить эти вопросы. Если там будет необходимость, и эта тема связана с деструктивным поведением, то вас перенаправят к очному специалисту, и вы получите бесплатную, доступную профессиональную консультацию, которая поможет вам эти отношения с ребенком выстроить.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья Борисовна. Очень хочется, чтобы вот знак «Дружелюбная школа 2026» был в каждой школе. Вот,
0: да,
1: пускай так и будет.
0: Это наш план.
1: И вы потихоньку к нему движетесь. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания.

0: реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
12: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Навигатор.
16: Из Красноярска.
17: Для Красноярска.
18: Продолжайте движение. Навигатор.
19: 5:32 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
20: Андрей Губов.
19: Здравствуйте.
20: Привет.
19: Итак, поговорили о важных темах. Теперь можно поговорить о чем-нибудь неважном, веселом, интересном.
20: О любимом.
19: Конечно. Значит, тут появился конструктор с героями «Союз» мультфильма.
20: Ой,
19: да, компания
20: Bricklabs.
19: Ну, что-то типа «Лего». Вот. Полноценные интерьерные, между прочим, фигуры к 90-летию от студии «Союз мультфильм». В серии три героя – это Винни-Пух с горшочком меда, Карлсон с банкой варенья и Волк с ретро-телевизором, в котором прячется заяц. Тра-та-та-та-та-тан, тра-та-тан,
20: тра-та-там.
19: Вот. Каждый набор в двойной коробке с карточкой, там стикер-пак, конверты. На маркетплейсах уже есть цены, я думаю, найдете сами.
20: Да.
19: Несложно.
20: Ну да, можно то есть сидеть дома, получается, и, например, собирать какой-то...
19: Конструктор.
20: Конструктор, да. А можно, например, отправиться в отпуск. И вот, кстати, говорят, что очень
19: интересно,
20: многие...
19: Интересно, кто что выберет? Да не, наверное, посижу, конструктор пособираю.
20: Ну, я бы, если честно, уже мечтала о дне, когда можно просто посидеть.
19: Мечтала о дне.
20: Ой, мог бы не обращать на это внимание.
19: Не могу.
20: Короче, каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Такие вот подводят.
19: Медленное путешествие?
20: Социологические, да. Это формат отдыха без гонки по городам, достопримечательностями, а вот с каким-то длинным пребыванием в одном месте, может быть, прогулка по окрестности, погружение в локальную жизнь. Знаешь, когда ты действительно берешь какой-то вот... Раньше, как мне кажется, было. У тебя не так много дней отпуска, ты берешь какой-то короткий, и начинается вот это «давай встанем в 4 утра, пойдем на какую-то там гору».
19: На какую-то завтра... там лестницу.
20: Да, завтра у нас еще запланировано 700 мероприятий. Сейчас уже как будто бы это отходит на второй план. Я замечаю, что даже мои...
19: В 4 часа утра завтракаем на столбах. До свидания.
20: Ну, зато красиво. Что очень многие от этого отказываются. Даже если они приезжают в какую-то новую страну, то они выбирают не 700 экскурсий, а там, ну, одну условную, да, какую-то ознакомительную, например, ну, или две, например, какую-то главную достопримечательность и какую-то ознакомительную экскурсию.
19: Последний раз я на одной экскурсии был.
20: Ну вот, мы тоже, последний раз я была, и мы вот один раз ездили в столицу, где мы были, а второй раз что-то с акулами поплавали. Ну, так, по мелочи, короче. Вот, поэтому мне кажется, что...
19: Так, дайвинг там, еще что-нибудь, вот сюда, сюда, сюда, сюда, это такой потом... А, тут же море еще есть, я что-то...
20: Ой, это классно заныривала с этой самой смазкой. Вообще, и очень сильно расстроилась, что...
19: Карасей не увидела.
20: Ну, во-первых, да. Я потрогала рыбу. Да,
19: неплохо.
20: Я прям пальцем, она прям ко мне подплыла, ее так пальцем потрогала, и она уплыла от меня.
19: Это... Пошла всем рассказывать, прикинь, что
20: было. Я человека подрогала. Ну да, типа того, было круто, мне понравилось.
19: Интересно, конечно. Но и хочется, короче, просто расслабиться. Вот. И когда вот рабочий день заканчивается, тоже хочется уже выдохнуть, расслабиться. Ты приезжаешь домой, такой, а еще надо поесть, а надо же готовить. Поэтому если это вот не про вас, бывает, когда такая лень накатывает, немного полезной информации на правах рекламы. Вас спасет круглосуточная автораздача «Вкусные точка».
20: Это сильно.
19: Вы заезжаете по пути на Красрап или Авиаторов, не выходя из машины, берете комбо Юрия Стоянова за 459 рублей. И, внимание, а что внутри?
20: Давай.
19: Там не просто картошка, золотистый картофель фри, который щедро полит горячим нежным плавленым сыром чеддер и посыпан хрустящим ароматным беконом. Мне уже говорить тяжело, сама понимаешь.
20: Я, да.
19: Плюс легендарный Биг Хит. Звучит, ну, идеальный выбор на вечер.
20: Да?
19: Вот,
20: да.
19: Понятно, что все там ходят в спортзал, все, но вот так, от такого кайфануть, получить удовольствие, это очень круто. А на десерт захватить мороженое маракуйя, оно из натурального молока, сверху тропический кисло-сладкий топпинг с хрустящими косточками маракуйи, с настоящими, между прочим. Просто, ну, и вкусно.
20: Да, это классно.
19: Да, причем автораздача работает круглосуточно. Захотите в 2 часа ночи получить такое вкусовое удовольствие, вы знаете, куда ехать. Mm-hmm. Оформляйте заказ в приложении, копите баллы и используйте их по назначению. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». Возрастное ограничение 6+.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
0: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Тимснайдер», ОГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
11: Ива Уськин Алексей Андреевич. УГРН 31-52-454-4-0-40-49.

0: акваркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Из Красноярска.
3: Для Красноярска.
4: Здесь налево или направо. Навигатор.
5: 5.47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
6: Андрей Губова.
5: Здравствуйте. Итак, движемся дальше. Естественно, поговорим о чем? О чемпионате мира.
6: А, да, давай.
5: Потому что, как сказала одна компания, футбол коснется каждого. И это просто неизбежно. Я вчера вечером думаю, а что делать? Ну, что вечером поделать такой? Ну, конечно.
6: Нечего.
5: Включаешь. И, пожалуйста, Испания-Кабо-Верде потрясающий матч. Просто невероятный. Такого непонимания происходящего в глазах тренера испанцев я давно не видел.
6: Я посмотрела...
5: Нулевая ничья.
6: Я посмотрела вечером, значит...
5: Чемпионы Европы действующие.
6: Минут 15, наверное. Ну, и потом, соответственно, легла спать. Думаю, утром досмотрю. 15 минут посмотрела, 0-0 такая, думаю, ну, как будто бы подозрительно немного. Утром просыпаюсь такая, что... Потом посмотрела, когда весь матч. Ну, что мне больше всего понравилось, значит, обычно про сейчас вот чемпионат, когда говорят, ну, это всегда бывает в футболе, когда говорят про команды, очень часто возникает такая фраза, типа, ну, это команда возрастная, там средний возраст игроков 29, и ты такой...
5: И просто для футбола это действительно...
6: Я понимаю, нет, как бы никаких вопросов нет, но ты каждый раз, когда слышишь, там, 28, там, на поле вышел очень старый, поживший свою жизнь игрок, и ты такой, хорошо, убедительно.
5: Ну, это, так скажем, комментаторское клише, и вообще...
6: Это понятно, да, это мы все понимаем, но ты как бы немножечко за это цепляешься. А тут что мне понравилось, что главным героем матча стал все-таки 40-летний. Летний, очень талантливый человек, который даже не в каком-то там дивизионе первом играет, а во втором.
5: Вазинья.
6: Да,
5: вратарь сборной Кабо-Верде.
6: Потрясающе.
5: Да.
6: Просто вообще чувак тащил как мог. И не мог.
5: Да, и причем у него потом на флеш-интервью спрашивают, как вы думаете, сколько у вас подписчиков в соцсетях?
6: Да,
5: он такой, ну,
6: да,
5: где-то там 500 тысяч. Вот.
6: Да.
5: Потом ему показывают, такой, о, боже мой.
6: В один миг просто стал героем не только для своей, скажем так, страны, а для всех каким-то символом.
5: Причем там
6: вот
5: же государство,
6: прям...
5: вот да. Микро. Не, так не... вот, про чемпионат мира. Шакира, самый прибыльный, скажем так, игрок чемпионата мира FIFA за последние 20 лет. У нее 4 гимна мировых кубков. 2006, 10, 14 и 26. Ни один артист в истории FIFA не повторил этого. Суммарно, благодаря всем турнирам, доход от 4 треков мог пробить 120 миллионов долларов. Огромные деньги.
6: А мне вот интересно, как она так закрепилась? Это же странно, она как будто бы изначально никак вообще ни с чем не была связана, спортивным, тем более футбольным. Вот как-то так получилось, да, что она вот первый раз спела гимн, ну, в ее исполнении, и потом ее каждый раз, а давайте снова же, и 2000, вот не устает.
5: Потому что в 2006 был трек, который не был специально написан, «Hips Don't Lie».
6: Да, я тоже каждый раз думаю, почему они его связали. Я даже не знала, что он был вот в рамках, скажем так.
5: Причем, скорее всего, самый популярный, вроде как, это «Вака-Вака».
6: Да, но он какой-то самый зажигательный. Мне он больше всех нравится из всех, вот что она делала, ну, 4, соответственно. Он какой-то самый классный, мне кажется.
5: Ну, если он самый, скажем так...
6: Он какой-то самый яркий был.
5: Самый яркий, тем более это был чемпионат мира в Африке.
6: Да,
5: и там
6: да,
5: вузелы.
6: Ну, там было атмосферно очень,
5: вот,
6: именно,
5: вот,
6: да.
5: Вот это все, так что... Вот, пожалуйста, давайте послушаем. Как раз-таки самое время. Если даже вы не планировали проникнуться футболом, в ближайший месяц от него никуда не убежать. Сделаем небольшую паузу и вернемся.

0: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: Здравствуйте. Россиянам приходится чаще задерживаться на работе, пишет «Лента дня». Больше всего с переработками сталкиваются строители, ремонтники, доставщики и бухгалтеры. Еще сверхурочно трудятся сотрудники общепита и логистики, часто по 12 часов в день. Эксперты объясняют это дефицитом кадров. По их словам, людям часто не оплачивают переработки, компенсируя их отгулами. Роскачество проверит онлайн-кинотеатры. Оценка будет основываться на широком спектре метрик и механизмов. Специалисты детально разберут качество предоставляемых сервисов, их пользовательскую дружелюбность, ценовую политику и наличие оригинального контента. По словам главы организации Максима Протасова, завершить исследование планируется к осени, пишет «Комсомольская правда». За длинные выходные задержали 129 нетрезвых водителей в Красноярском крае. Из них пятеро ранее уже привлекались за нетрезвое вождение, поэтому их ожидает уголовная ответственность, рассказали в ГАИ. У еще шестерых и вовсе не было водительского удостоверения. Они лишились прав на управление и получили штрафы в размере 45 тысяч рублей. Тем, кто уже ранее привлекался за пьяное вождение, повезло меньше. Таких водителей ожидает уголовная ответственность. Если вы заметили нетрезвого водителя на дороге, обращайтесь в 102, сообщает ТВК. Только один выпускник в Красноярском крае решил сдавать ЕГЭ по испанскому языку. Для сравнения, английский сдавали 1325 человек, биологию – 2682, географию – 326. Французский язык выбрали два выпускника – немецкий – 6, китайский – 5, пишет телеграм-канал «Красноярск» номер 1. Фонтан Икар в советском районе Красноярска и это лето проведет в нерабочем состоянии. Ремонт объекта запланирован на 2027 год. Фонтан не работает с 2019 года. Долгая пауза связана с недостатком финансирования, сообщили 7 каналу в пресс-службе Красгорпарка. Но пока никто не может даже приблизительно назвать нужную сумму. Идет осмечивание, после этого начнется поиск подрядчика. Работы планируются на будущий год, обрисовали ситуацию в учреждении. На юге Красноярского края зацвели кувшинки. Они распустились на озерах Перова и Бутакова национального парка Шушинский бор. Каждое лето эти водоемы превращаются в одну из самых красивых природных локаций нашего региона. Посетители просят любоваться цветами, но не срывать. Кувшинки очень чувствительны и быстро погибают в неестественной среды, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 72.45, евро 83.80. Алина Старцева, служба информации.
5: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Пиковые нагрузки, зима, скрас, бетон, никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Завтра, в среду, 17 июня, в Красноярске переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер от 6 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем до плюс 22.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 18. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6.04 на часах, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
3: Добрый вечер.
4: Всем
3: здравствуйте. Вот знаешь, когда есть формат, когда блогеры снимают видео, там приходят в заведение, говорят, вот мы пробуем там что-то еще.
4: Да.
3: Но, будем честными, не всегда может все нравиться.
4: Ну, естественно.
3: Вот. И это
4: справедливо,
3: и,
4: честно.
3: И это нормально. Ну, опять же, это не, значит, что, это не значит, что это плохо сделано или что-то еще. Тут в интернетах ролик вирусится. Очень честная дегустация позиций нового меню от владелицы заведения. Вот, она пробует и кофейные новинки. Причем, казалось бы, все нормально, но у нее там все разваливается, падает из рук. И говорит, напитки ужасные. Такая, это невкусно, но вы приходите, попробуйте. И в комментариях все такие, спасибо, спасибо, конечно, спасибо. Ну, может, это ей не понравилось, правильно?
4: Ну, да, она там на самом деле, я, значит, читала, там такой длинный про это пост, что ее попросили, ну, как владелец, обычно же лицо заведения просят, да, вот, как бы, работодателя, скажем так. Ее попросили приготовить этот напиток, чтобы, знаешь, красиво потом вот это видео куда-нибудь распространить. Она, естественно, просто владелец, она не делает ничего такого. И мало что у нее реально ничего не получается, она говорит, а мы людям тоже так же будем вот давать, ну, типа, наливать, чтобы все проливалось. Вы, говорит, им салфетки не забудьте только дать. Но все решили, что она настолько искренне это делает, что, да, реально выложили вот так полностью ролик, не обработанный ни с чем. Там реально забавно и очень, очень мило видно.
3: Ну,
4: и ей время говорит, вкусно? Она говорит, вообще невкусно. Ну, вы, говорит, попробуйте, может, вам понравится. Искренность, потому что она главнее всего.
3: Привлекает, собственно...
4: Внимание,
3: конечно.
4: Да. Ну, как будто бы ты начинаешь больше доверять, когда все говорится искренне.
3: Знаешь, типа... Что, реально невкусно? Я приду, попробую.
4: Да. Ну, вот, кстати, я бы не советовала всем людям перебарщивать со сладким, с сахаром и вот с прочим-прочим, потому что специалисты сладкоежек признают ходячей мишенью для комаров. Врачи говорят, да. Значит, вот, по словам специалистов, понятно, что насекомые ориентируются на какие-то вещества, которые выделяют наш организм, как они нас там определяют в толпе, то избыток вот углеводов в человеке может быть более считан как более привлекательный для комаров. И станешь ты вот завтраком, обедом и ужином для комара, если вот налегаешь на... сладенькое.
3: Не хотелось бы, конечно.
4: Нет, не
3: надо. Я только что две конфеты съел, поэтому извините.
4: Слышишь жужжание над своим ухом? Это за тобой.
3: Это уже что-то не то. Но лучше поговорить о чем-то реально вкусном, о том, что можно... Ну, комарам это не стоит, хотя нам не жалко. А вот мы с вами нет-нет, как говорится, да, и да, поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Вообще, возможно, кто-то не знает, многие в Красноярске, возможно, даже не догадываются, что автораздача во «Вкусные точка» круглосуточно работает.
4: Ну, это удобно.
3: И человек сидит вот в 3 часа, опять же, да, пресловутый футбол такой. Надо же картошечки там.
4: Уже захотелось,
3: да.
4: Напряженный матч.
3: А там ты смотришь что-то вот в 5 утра, да?
4: Сейчас все там.
3: По Далласу.
4: 3-5.
3: Надо смотреть. То есть 24/7. Давайте загибаем пальцы, где можно вкусно поесть прямо из автомобиля, либо взять с собой и поехать. Куда там запланировали? Волочаевская 44, Переделкино 4, Молокова 43, Авиаторов 60, Красараб 195 и Партизана Железняка 36А. Куда бы вы ни ехали, вкусную точку, ну, практически везде есть. Любой маршрут, если построить, то ты так или иначе проедешь мимо. Так, допустим, кто-то катается по ночному городу. Заехали, взяли, например, комбо Олеся Иванченко с тройным фрешем. 3 сочнейших бифштекса, 3! Которые жарят вообще без масла. Сыр чеддер, который тает, вот так вот течет. Свежие овощи, а на десерт нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом и семечками питахайи. Я такое вообще впервые вижу. Вкусно, что, ну, реально, вот даже звучит, как будто уже хочется...
4: Уже хотелось,
3: уже хочется,
4: честно говоря.
3: Вонзиться зубами. Так что заказывайте через приложение, чтобы копить бонусы, подробности, ваши бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». Возрастное ограничение 6+.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. Империя Авто. Абытаевская 2.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
7: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: После пробок хочется одного – ужин.

0: Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Из Красноярска.
3: Для Красноярска.
4: Здесь налево или направо. Навигатор.
5: 6.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
6: Ань Трегубова.
5: Добрый вечер.
6: Всем привет.
5: Здравствуйте.
6: Так, ну, продолжаем, значит, листать социальные сети на предмет забавных роликов.
5: Mm-hmm.
6: Еще тут один, значит, одна темка завирусилась, назовем это так.
5: Так.
6: Значит, некий молодой человек по происхождению казах.
5: Так.
6: Выложил свою фотографию, рядом к ней приложил фотографию Тома Харди. И такой говорит, ну... похож? Тут, естественно, открываются врата.
5: Портал.
6: Портал. Из неких комментариев. Там, значит, это направление, скажем, юмористическое, собрало огромное количество, естественно, и лайков, и комментариев.
5: Комментарии — это отдельное юмористическое направление.
6: Там вообще просто. Ну, тут несколько... Люди пишут, а зачем два одинаковых фото выставлять? А чтобы вы понимали, ну, он как бы вообще ни капли не похож, честно говоря. От разреза глаз, начиная, заканчивая, я не знаю, всем. Ну, то есть, вообще просто ноль совпадений. Кто-то говорит, похож, как две капли кумыса. Так смешно. В общем, но как бы дело даже не в этом. Хорошо, там сами почитайте, вам будет весело. Говорят, что сейчас, если в поисковике набрать Том Харди...
5: Да там будет этот...
6: Там его фотка вылезает.
5: А как, вот, понимаешь, это же... мог сделать кто угодно, но завирусилось именно это видео.
6: Ну, я тоже иногда, когда что-то, значит, становится очень популярным, юмористическое, думаю, вот действительно, а каковы вообще шансы? Вот должно совпасть, мне кажется, огромное количество каких-то вот вещей, чтобы именно вот какая-то простая, шуточная, не знаю, там, информация стала прям настолько популярной и так сильно залетела.
5: Я сегодня понял, что огромное количество контента есть в соцсетях, и ты смотришь, в какой-то момент думаешь, а я вот прям досюда долистал.
6: Ну, это как называется? Премиумные...
5: Да-да-да. Подписки.
6: Премиумные подписки.
5: Причем иногда ты листаешь, смотришь это, естественно, ты сразу идешь в комментарии, и в комментариях пишут, нифига ты долистал сайт. И ты понимаешь, что... Ну, я вот сегодня, мне попалось видео, я товарищ отправил, он такой... Это да, но почему? И там, короче, чувак в каком-то сарае... как-то раскрашен и объясняет, как драться с Гору из Mortal Kombat. Ну, я думаю, ну почему?
6: О, боже, это прекрасно.
5: А там
6: это
5: прям
6: прекрасно.
5: Вот стоит этот, из деревяшек, из каких-то сделан, фотография Гора распечатанная вот здесь, и он объясняет, как с ним драться, с этим четырехруким чуваком.
6: Встретишь где-то.
5: Такой думаешь, да как это вообще, почему это происходит?
6: Но это да.
5: Потом вот думаешь, так. Ну я же сам за интернет плачу, правильно? За вот.
6: Да, это один из моих...
5: Я же сам туда захожу.
6: Один из моих... Где-то однажды я смотрела вот эти какие-то брейн-роты, что-то вот обычно про клубнику и банан, но там было что-то ну настолько прям вообще зашкварное, что я тоже захожу в комментарии, и там первый комментарий самый залайканный. Ну, в принципе, мне уже все равно, что лайкать. Я такая думаю, да, вот это вот... Вот это оно. В общем, уже все равно, что смотреть уже ладно. Показывайте все, что у вас там есть. Поэтому это такое есть немножко.
5: Да, вот это посмотрел, потом Мальборо включил, дальше уже по наклонной пошел.
6: Да,
5: вот
6: да.
5: Это вот все.
6: Ну,
5: и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы занимаетесь нормальным делом, вы строите дом.
6: Ой, это прекрасно. Это вот, я надеюсь, такие люди еще есть.
5: 100% есть. И нет времени лично контролировать стройку. Так, собственно, вам и не придется, ведь компания «Новый уровень» берет на себя полный цикл работы от прозрачной сметы до сдачи готового дома. Точно в срок. Вы получите не только качественный результат без нервов, но и полезные подарки для вашего дома. Крыльцо, водосточную систему или септик. Все зависит от площади итоговой вашего будущего дома. Просто доверьтесь профессионалам, и тогда никаких нервов и проблем. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству.
7: Бум!

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
8: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-44-49-49.
9: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
11: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89, красбор.ру.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярской ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка»
4: на Красноярск ФМ.
5: Да, доброе утро.
6: Хотел бы узнать, «Шкода» Фаби 1.2 или 1.4, какая лучше? И почему у них двигатель 1.2 троит, ну, как вибрирует?
5: Ну, у них постоянно такая фигня. Вообще, на самом деле, и то, и другое практически можно считать одноразовыми моторами. Поэтому, если там есть какие-то кардинальные уже изменения, стоимость там скорее агрегатами уже измеряется. Но из этого я бы брал 1.4, правда. Потому что 1.2 жутко холодная тема, достаточно быстро остывающие моторы. И, честно, 1.4 едет просто стабильнее и проблем с ним меньше. Вот, если коротко. А так, Фабия вполне адекватный городской автомобильчик. У них же даже в универсале были кузова. То есть вполне хорошая вместимость. И даже для своего класса, если мы берем вторую машину в семью, это адекватный вариант. Тут проблема найти хорошего состояния машину. Потому что маленький бюджет рассматривать, это значит быть заложником и ездить в сервис постоянно.
6: Все, благодарю, спасибо.
5: Спасибо и вам, удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню номер нашего телефона. 320-0600, у нас прямой эфир.
7: Саш, пока ждем звонка. Я в соцсети в нашу заглянул. Есть вопрос. Александр, здравствуйте. Присматриваюсь к BMW 3-й серии. Какой мотор самый надежный?
5: Ну, фактически, я бы, наверное, себе лично, да, я бы смотрел, наверное, 1.8. Но, честно, мне больше пятерки заходили, тем более версия XI. Но если уж конкретно о трехе говорить, у нее есть курент. Конкурент, которому трудно было противостоять, это C-класс, компрессор 1.8. И вот тут у Бэхи очень много минусов по сравнению с этим. Единственное, с чем мне Мерседес не очень импонировал, это можно было сделать чуть интереснее управление и поинтереснее салон. Но если из них, из двух выбирать, класс победит. Давай дальше.
7: Я вот, Саш, у тебя в соцсетях видел, что ты переобувался на своем новом автомобиле, и ты столкнулся с некими проблемами. Можешь поделиться, рассказать, возможно, кто-то
5: слушает
7: тоже.
5: Слушай, я быстро расскажу. В общем, смотрите, какая история. Я что-то решил цепануть бездорожье в этом году и взял себе на тест резину под, ну, пока, скажем так, это резина малоизвестного производителя. Просто мне нужна была ценовая категория меньше 10 тысяч рублей. Я прям вот решил по такому краю рынка пройти. Это резина АТ, она получается универсальная для обычных дорог, для грязи. То есть, как понятно, что в болото на ней и в поле там уж прям размешанное ты не поедешь, но проехать на таких уже серьезных участках можно. Значит, с какой проблемой я столкнулся? Очень мало дисков интересного дизайна и резины, вот именно такой характеристики, в моем заводском размере. То есть внедорожные диски все практически с вылетом на 20 вместо 37-40-42, который положен. И вот этот вылет 20-й, ну ты представляешь, что бывает со ступичными подшипниками, когда ты на них ставишь киедиски с такой резиной. Там по нескольку сантиметров уже за кузов выходящие покрышки из арок. Соответственно, большой износ и, скорее всего, слет с гарантией. И я долго достаточно искал, у меня три, наверное, вообще перешерстил все, включая Центральный округ, Москву, Подмосковье. И нашел отечественного производства комплект дисков, вполне адекватного качества, черные, матовые, понимаешь, как вот хотел, даже черные болты к ним нашел.
7: Ой.
5: И нашел резину АТ-шку вот как раз такого производителя. Сейчас буду тестировать, буду просто периодически обзоры такие делать, но ощущения неординарные. То есть вот сейчас я ехал на работу по дождливой дороге, вполне нормально, адекватно, я ждал, что будет где-то плужить, плыть по дороге, знаешь, как размазня, но это уже прерогатива резины МТ. Это более такой серьезный грунтозацеп, это более серьезный протектор, если кто-то не понимает. Вот там как бы уже, да, на обычных дорогах практически нечего делать. Там уже следующее, это экстрим. Они там вообще только на трассах переобуваются в нее. Поэтому я пока для себя оставил вот такое плюс-минус. решение для обычных дорог и бездорожья. Это если коротко. А так, проблемы еще какие? Вот есть китайские производители покрышек, которые прям прыгают во время балансировки. Я вчера поразился, да, потому что у меня во время баланса, ну, максимум 50-60 грамм на каждое колесо ушло. Это для АТ 18 диаметра, ну, наверное, все-таки, ну, как минимум, неплохой показатель. Есть у нас еще время или все закончилось?
7: Ну, уже все.
5: Но... Тогда всем желаем удачи на дорогах, соблюдайте правила и берегите друг друга.
8: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
3: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
9: Информация на правах рекламы.
10: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295 36 97.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
4: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
1: Дома сданы.

0: грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
6: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптовой розничной сети «Водолей».

0: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Из Красноярска.
3: Для Красноярска.
4: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: 6 часов 45 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей Губов.
1: Здравствуйте.
5: Всем привет.
1: Заметь, 6 часов 45 минут, чтобы не было без 15:07. Вдруг те, кто не умеет определять время по обычным часам. Ну, мы же универсалы.
5: Уважаем. Так, мне кажется, мы давно не... Закрылись, по-моему, уже все. Давно мы не разговаривали про гороскопы.
1: Давненько не было, конечно.
5: Окологороскопную тему не поднимали. Значит, сейчас будет... разговор про месяц твоего рождения.
1: Так.
5: Тирешечка. Ага. Твой паскудный секрет.
1: Опа.
5: Сейчас мы всех расчехлим.
1: Выведу на чистую воду, как обряд вуду.
5: Итак, январь.
1: Да, о, погнали.
5: Собираешь компромат на всякий случай.
1: Нет.
5: Ну, он просто не рассказывает.
1: Вообще никакого компромата не собираю.
5: Ну, ты... Запоминаешь? Стопудово запоминаешь.
1: Естественно.
5: Ну хорошо. Февраль.
1: Память просто нормальная, хорошая.
5: Февраль. Прячешься от соседей, чтобы не здороваться. Я так тоже иногда делаю. Жду, пока люди пройдут, и потом уже иду сама.
1: Социофоб, да?
5: Ну, немножечко.
1: Маленький социофобушка.
5: Март. Разговариваешь с телевизором. Апрель. Заглядываешь в чужие телефоны. Знаешь, эти люди, которые через плечо тебя смотрят, все апрельские. Май. Выдумываешь сплетни. Ну, это вообще плохо делать.
1: Май абрикосов вообще, насколько
5: первое,
1: я помню.
5: Первое, да, абрикосов, да, конечно. Затем вот выдумаешь. Июнь.
1: Ну, давай.
5: Смотришь сториз бывших с фейков.
1: Опа.
5: Ну, может быть, было. Может быть, несколько раз смотрела. Признаю.
1: Я уже... И только сегодня.
5: Что-то мне было скучно, я уже посмотрела.
1: Это только сегодня.
5: Итак, июль. Ищешь про себя информацию в интернете довольно часто. Ну, знаешь.
1: Очень странно.
5: Про себя, да, мало ли. Август. Гладишь чужих собак без разрешения.
1: А, это прям паскудный секрет.
5: Ну, вообще не очень хорошо гладить чужих животных без разрешения.
1: Пришел домой такой, я сегодня гладил таксу.
5: Нет, ну на самом деле, ну никто не разрешает. Но это неправильно, гладить собаку без разрешения. Вдруг мало ли
1: что. Всегда спрашивают.
5: Всегда обязательно спрашивают, да.
1: Я говорю, можно? А они такие, а собаку?
5: Паскудненько. Сентябрь. Репетируешь диалоги перед зеркалом.
1: Хочешь угадай, как тебя зовут?
5: Да. Октябрь. Не смотришь видосики от друзей, а просто ставишь реакции. Ну, знаешь, что эти, которые лайки проставляют вот так, а в лор ситуации не погружаешь. А ты потом с ними разговариваешь на этот предмет, они такие... Я не понимаю, в чем-то.
1: Я, кстати, понял, что я знаю больше, чем одного человека с именем в месяц. Май Абрикосов и Август Скуратов.
5: Ой.
1: Ладно, давай, что там, октябрь?
5: Ноябрь. Даешь воображаемое интервью о своем успехе. Да это каждый может делать. И, наконец, декабрь. Ты сегодня без трусиков. Я надеюсь, что рядом никого нет декабрьских.
1: И кто ты сейчас такой? Твой.
5: С другой стороны, я не хочу знать, кто декабрьский, если честно. Но лучше я вот буду без знаний вот этих.
1: Декабрьский.
5: Ну, такие
1: даже звучит интересно.
5: Паскудненькие секретики.
1: Да уж. Но, слушайте, это понятно, что дело это все выдумки, шутки. И гороскопы, будем честными, далеко не точно. Да? И вот сегодня же не очень жарко. Но все равно летом хочется чего-нибудь прохладненького, вкусного. Всегда, потому что горячего, ну, не так и хочется. Угу. Вот. Стакан чего-нибудь ледяного, вкусного, поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения. Летнее меню напитков во вкусной точке. Вот едете вы по городу, заглядывайте на их круглосуточную автораздачу, попробуйте бабл ти, ананас, лемонграсс.
5: Ух ты.
1: Это холодный чай, тропический сироп. И самое классное, это карамельные шарики такие, которые во рту лопаются.
5: А, лопаются, да, мне так нравится. Очень,
1: очень освежающая штука, да. Если хочется классики, берите лимонад Dolce Mango на основе доброго. Лимон лайм со вкусом спелого красного манго. Жажду снимает вот просто на раз-два. Причем напомню, что автораздача есть на Взлетке, в центре и на Красрабе. Из машины даже выходить не нужно. Вот вы удобно сядете, вдруг вы декабрьские такие. Не буду выходить из машины.
5: Не в этот раз.
1: Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастные ограничения 6+. Чуть-чуть отдохнем и вернемся.
6: Сейчас!

0: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: Здравствуйте. Первая сенсация на мировом чемпионате по футболу. Испания не смогла забить Кабо-Верде. Счет 0-0. А главной звездой матча стал 40-летний вратарь сборной аутсайдера. Жозе Мардиэс с прозвищем Вазиня был признан лучшим игроком. В двух таймах он сделал 7 сейвов. Матч обернулся для Вазини резким скачком популярности. В его соцсетях за сутки число подписчиков увеличилось с 50 тысяч до 5,5 миллионов, пишет Борус. Интерес к творчеству Майкла Джексона заметно вырос после выхода фильма «Майкл». Количество прослушиваний увеличилось на 44%, говорится в исследовании Кион Музыки, которое есть в распоряжении ТАСС. Наиболее популярной композицией стала песня «Билли Джин». С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи украшений. Теперь бриллиантами разрешено называть только алмазы природного происхождения. Если камень вырастили в лаборатории, на бирке должны честно написать слово «синтетический», а его вес теперь придется указывать в граммах вместо привычных каратов. Продавцам также запретят использовать слова «драгоценный», «натуральный», «настоящий» и «минерал» по отношению к искусственным камням. Правильное название для них теперь звучит как «ограненный синтетический алмаз», пишет «Комсомольская правда». Правда. Жители Красноярского края держат 832 миллиарда рублей на счетах и вкладах, сообщает телекомпания «Енисей». Это на 19% или 131 миллиард больше, чем в прошлом году. С мая 2025 года общий остаток по вкладам рос каждый месяц, кроме января. При этом такая динамика сложилась в период постепенного снижения ключевой ставки. А вместе с ней корректируются и проценты по вкладам. Если в пике ставки по депозитам доходили до 21%, то сейчас составляют в среднем 13%. Процентов годовых. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от замедления инфляции, отмечают в региональном отделении Банка России. По прогнозам, в этом году ее уровень снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 до 4%. Воскресенье станет самым длинным днем в году. Уже на этой неделе, 21 июня в 15 часов 25 минут по красноярскому времени, солнце достигнет высочайшей точки над горизонтом для северного полушария. Именно этот момент считается началом астрономического лета. После солнцестояния световой день начнет постепенно сокращаться, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 72.45, евро 83.80. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра в среду, 17 июня, в Красноярске переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер от 6 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем до плюс 22.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7 часов 3 минуты в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Антрегуба.
4: Здравствуйте.
5: Привет.
4: Если есть лишняя денежка,
5: ну,
4: 20 миллионов рублей, ну, допустим,
5: мало
4: допустим,
5: ли, мало,
4: то в Австралии можно купить целый город.
5: Какой? Нужны подробности.
4: Но если кто-то, например, думает купить квартиру в Москве или город в Австралии, то
5: как будто бы очевидно,
4: выбирайте. Причем владелец получит дом, паб. Пап-пара-пап-пап-пап, ты хотела бы, да, сказать? Но нет. Дом, пап, магазин, почту, кафе, мотель и кемпинг.
5: Обалдеть. А
4: город называется Куладди. Там живет всего две женщины.
5: Они, cool.
4: Они продают свой бизнес, а вместе с ним, ну и фактически весь город.
5: Как так получилось, что у них вот город такой?
4: Причем ты и прикинь, ты мэр, почтальон, бармен. И домовладелец еще.
5: Вообще классно.
4: А кому жаловаться, если что-то не так? Приходишь перед зеркалом.
5: Когда у тебя начинается раздвоение небольшое.
4: Да, у тебя шиза уже начинается.
5: А у вас почему не убрано на улице?
4: Да, я буду жаловаться.
5: Тротуары не чищены.
4: Причем нужно поставить трюмо вот с тремя зеркалами.
5: С тремя, конечно, разом. Да, я буду жаловаться в Гагу.
4: В Леди Гагу.
5: Ну, естественно.
4: Конечно. Интересно.
5: Это неплохо, но есть...
4: А что можно выпендриваться? Да я город вообще-то купил. Где? В монополии?
5: Мне кажется, что это, да, это повод для, скажем так, выпендрежа легкого. Но ты знаешь, что вот мы с тобой и с Романом тоже можем сделать некую такую выпендрежность.
4: Да
5: и я ее делала, кстати, несколько раз. Да, значит, официально, как будто бы, в Трудовом кодексе нет запрета для того, чтобы приводить своих домашних животных на работу.
4: Ну,
5: хочешь, приводи.
4: Можно, а зачем?
5: Да это же круто. Меня вот в некоем месте всегда просят. Говорит, а когда принц придет? Все спрашивают, хотят с ним потусить. Ну, представляешь?
4: В Букингемском дворце тоже спрашивают. А он потом говорит, я король уже.
5: Да, да, да. Он такой, отстаньте от меня. Нет, мне кажется, очень здорово. Значит, главное, ну, понятно, что нужно обеспечить там безопасность для всех, не только для животного, для людей в том числе. И на всякий случай можно оформить письменное разрешение от работодателя, от твоего начальника о том, что вот, значит, мол, я разрешаю привести домашнее животное. Просто мне кажется, что если, допустим, это какая-то офисная работа, да, где все сидят за компьютерами очень долго там, да, и довольно однообразно, например, мне кажется, что такое может как раз-таки отвлечь от каких-то забот и может быть прикольным. Я не говорю, что там обязательно сразу алабая приводить, но есть же, не знаю, там, попугайчики у кого-то, что-то небольшое. Главное, если у вас мадагаскарские тараканы, ну, наверное, воздержитесь от этого.
4: Если у вас комодский дракон живет,
5: ну, тоже, наверное,
4: наверное,
5: не стоит.
4: Не надо.
5: Наверное, не надо. Не всех прям подряд несите. Что-то классическое больше.
4: Но, с другой стороны, это лучше, чем греть рыбу. Правильно?
5: Все лучше, чем греть рыбу.
4: Ну, готовую, естественно. Обычную можно, если ну, рыба же домашним
5: рыбки.
4: Животным может быть, рыбки.
5: Ну, у меня жили рыбки, да.
4: Вообще, самые лучшие рыбки вот дома, это вот крекер. Все. Ну, других вариантов у меня ноль.
5: Ты в курсе, что это лук?
4: Какой? Серьезно?
5: Да, это не рыбка, это лук. Это форма, ты переверни вот так мысленно в голове, это форма лука. И все говорят, что это на самом деле не рыбки, а лук.
4: Я 36 лет зря живу. Что происходит?
5: Зачем сейчас просто где-то машина останавливается? Кто?
4: Твои подмышки мыл неправильно. Все
5: бегут в магазин проверять. Ну.
4: Типа, а можно мне крекер лук? И они такие, рыбки? Лук!
5: Я знаю, что это.
4: Боже мой, насмотрят своих вы как липов потом.
5: По магазинам бегут лук, спрашивают.
4: Ходят тут, ну, сумасшедшие. Навигатор!

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
5: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки «Трифолд Бэйс» учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. «Трифолд Бэйс». Парижской коммуны 44.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар. 24.ru.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
10: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 17 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегуба.
3: Здравствуйте.
4: Привет.
3: Ты помнишь тему своего диплома?
4: Плюс-минус.
3: Интересная тема. Арифметика?
4: Это физика. Как полюса сходятся и расходятся?
3: Что-то о батарейках, видимо.
4: Что-то про батарейки. Но примерно...
3: Плюсы и минусы батарейки. Хорошая.
4: Хорошо.
3: Берем.
4: Да, в общих чертах я помню. У меня два диплома, я даже оба могу вспомнить примерно.
3: Ну вот я тоже помню
4: тему.
3: Не, я даже название помню, да.
4: У тебя же, наверное, вообще какая-то сложная тема.
3: Биоремедиация техногенно-загрязненных ландшафтов.
4: Спасибо, вот. Спасибо!
3: Это все понятно, это мы молодцы. А выпускники вузов массово пишут дипломы по играм и другим вообще вот... скажем так, культурным феноменом. Ну, значит, причем научные руководители никак не пресекают, некоторые даже поддерживают, и такие работы успешно доходят до комиссии.
4: Не, почему бы и нет?
3: Kingdom Come, Hades, Ведьмак, Disco Elysium и другие уже шедевры игры индустрии. Вот, особенности локализации имен собственных на материале компьютерной игры Kingdom Come, пожалуйста. Лингвистика направление. Что еще? Ну, выпускная квалификационная
4: вообще...
3: работа. Квазиреалии в научной фантастике. Функциональный и переводческий аспект на материале британского телесериала «Доктор Кто». Пожалуйста.
4: Вообще, мне кажется, это нормально, потому что это же часть культуры и массовой культуры в целом. Поэтому если ты не изучаешь какую-то узконаправленную специализацию, ну, в смысле, что если пишешь диплом не на какую-то вот узкую, да, направление, то почему бы не использовать в качестве основы действительно какую-то вот такую массовую культуру, тем более, если она подходит.
3: Пожалуйста,
4: мне кажется,
3: мифологические и фольклорные элементы в цикле романов Анжея Сапковского «Ведьмак».
4: Вообще нормально.
3: Пожалуйста.
4: Литература.
3: Образ смерти в игре Hades.
4: Круто.
3: Пожалуйста. Причем в основном филология. Филология, лингвистика по вот таким направлениям.
4: Я даже знаю, что как-то исследуют мемы. Если вот подходит специальность, то даже что-то там про мемы иногда на их основе пишут дипломные работы.
3: Ну, почему нет?
4: Это же
3: культурный код.
4: Да.
3: Это же то, с чем... Причем это, скорее всего, миметика. А миметика
4: да, естественно. Поэтому...
3: Это задушнили жестко, конечно. Не, это круто.
4: Это здорово.
3: Я бы по социологии написал бы что-то, связанное с World of Warcraft, потому что это действительно социальный феномен, где люди обидят. Я даже знаю людей, которые познакомились с World of Warcraft и потом поженились.

0: Да, я вел им свадьбу.
1: Это было бы введение, я так понимаю, в диплом.
0: На примере, сразу же, да.
1: Одна страница. Ну вот, мне кажется, кто-то любит обращаться к...
0: Волка.
1: К классе. Нет, к классе. Ну, это не доказано прям на 100%, конечно. Это просто предположение и мифология, да.
0: Не более.
1: Кто-то обращается к классике, например, Кристофер Нолан, который, значит, «Одиссею» свой снял, да, и мы все ждем, когда она выйдет. А вот, например, к премьере выпускают коллекционный попкорн-бакет. И чтобы вы понимали, он выглядит как, вот как ты думаешь, как что?
0: Ну, как что?
1: «Одиссей», что самое такое яркое из «Одиссеи» мы помним?
0: Медуза Горгона.
1: Нет.
0: Ну что еще? Конь?
1: Ну конечно. В виде троянского коня, а попкорн, естественно, у него там снизу, вот где открывалось все в истории. У него оттуда можно взять, и там про такой реально огромный конь. Вот такие вот лимитированные серии в некоторых кино... Ну понятно, что в странах не нашей стране. Вот, в некоторых кинотеатрах, короче, такой будет сувенир. Поэтому если вдруг, ну мало ли, в дни проката этого фильма будете находиться где-то, не в России, я имею в виду, то вот поищите в кинотеатрах, возможно, вам попадется где-нибудь такой прикольный, такое крутое ведро
0: как
1: для попкорна.
0: Айтем.
1: Айтем?
0: Да.
1: Да? Реально у этого есть название?
0: Ну, конечно, у всего есть название.
1: А обратная сторона коленки как называется?
0: Обратная сторона коленки так и называется.
1: Описание.
0: А что? Ну а как еще по-другому?
1: Короче, красивый очень, прям сильно рекомендую найти, если получится.
0: Вот. А я рекомендую немного полезной информации на правах рекламы впитать в себя, если планируете заказать себе новый автомобиль. Как заказать машину из Китая и спать спокойно? В Империя Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор, авансы вносят через кассу или через банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. На автомобиль присылают фото, видеоотчеты, оплата исключительно по документам. 8-903-922-77-77. Абытаевская, 2.

0: реклама.
1: Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
9: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
10: ИБ Усин Алексей Андреевич, ОГРН 31-52-454-49-40-49.
11: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: Половина восьмого в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: А интригу.
3: Здравствуйте.
4: Всем привет. Так, ну, значит, будущее, вот это вот высокотехнологичное, оно все дальше и дальше ступает от нас, мне кажется, причем куда-то уходит. Значит, в социальных сетях снова стал очень популярным видосик в доставках техники. Девушка заказала себе новые наушники, и ей их доставил робопес. Это прям вот типичная собака, вот эта вот, которая как робот выглядит. Просто у нее на спине, значит, такая прибор, в общем, куда кладется, собственно, товар. Но прикол в том, что он оказался очень забавным. Она ему, вот он уже видит, что он подходит. Там, видимо, можно, я думаю, скорее всего, что отслеживать путь.
3: Трекинг есть.
4: Трекинг есть, да. Она к ней уже подбегает, и она ей кричит издалека: «Почему опаздываем?» И он ей прям забавно отвечает: «Извините, что-то были пробки, я случайно, короче, не туда там зашел». И потом, поскольку это все-таки собака, он исполнил небольшой танец, как такая собачка ей вот чуть ли не, значит, подошел, чтобы она его погладила. Короче, очень-очень... Да, что-то такого. И он прям, значит, когда подошел к ней, чтобы понять, что это она, он должен был ее идентифицировать. И, соответственно, у него устройство в лице, скажем так, типа камеры. И он говорит: «Стойте спокойно, я должен вас идентифицировать». Там просканировал ее, короче, по полной в морде, да. Просканировал ее по полной, только тогда открыл, собственно, ей. И она там с ним маленько поболтала, и он ей прям отвечал. То есть там, видимо, какой-то промпт прописан у него, чтобы он не просто молчаливо принес, отдал и ушел. Он прям с ней вел диалог определенный. Мне кажется, очень забавный. Прям даже помахал ей в конце, так лапкой своей вот так поделал, короче, и убежал по своим делам. Мне кажется, это...
3: Рабособачьим делам обычным.
4: Рабособачьим. Причем девушка заказывала в пригород. Это, по-моему, пригород Москвы. То есть даже не в центре где-то, где уже привыкли, наверное, ко всем вот этим развозилкам, еду, которую возят доставщики, машины.
3: Роверы.
4: Роверы, да.
3: Пухососы.
4: Постоянно, понимаешь, а тут прям куда-то совсем сильно далеко в спальный район, короче, просто пес, так он еще красный, яркий, такой, чтобы было издалека видно. Короче, мне кажется, что это очень забавно. Очень, как тебе сказать, когда это только-только появляется, и ты немножечко как будто бы опасаешься этого.
3: Не, скорее всего, ты, возможно, где-то видел в интернете, такой прикольно, а когда вживую видел, вообще офигел.
4: Ну, это другое, да, естественно, другой эффект, когда ты напрямую с этим сталкиваешься, но вот здорово, когда вот искусственный интеллект и технологии идут, конечно, во благо.
3: А интересно, в Австралии догадались, чтобы робо-кенгуру доставлял и сумки доставало что-то?
4: Держите, это все ваше.
3: Вообще кайф.
4: Да, это было бы прикольно.
3: Ну, в Австралии купил город, ну, доставка же нужна туда, правильно? Mm-hmm. Вот так вот.
4: Пес доставщик.
3: Да. Так вот классно вечерком прогуляться с робособакой.
4: Да.
3: Атмосфера.
4: Было бы неплохо.
3: Да. Как раз вот не жарко, mm-hmm. идешь, гуляешь.
4: Сейчас комфортно.
3: Да, либо же катаешься, окна в машине открыты, потому что от кондиционера мы простынем. Да. Оно нам надо, оно не. И вот чего-то как будто бы не хватает. Вот чего-нибудь вкусненького. Поэтому как с этим быть? Немного полезной информации на правах рекламы. Собственно, мы вам и расскажем. Вообще-то, если вдруг вы забыли, автораздача во вкусная точка работает круглосуточно.
4: Опаньки.
3: Катайтесь ночью, например, где-то в районе взлетки. Заезжайте на Молоково, а может быть, едете в сторону центра или в сторону Тихих Зорь, мимо Волочаевской, можно проехать, или вообще в Октябрьский район движетесь.
4: Круто.
3: Заезжайте к ним за нереально густым молочным коктейлем со вкусом спелой черешни.
4: О-о-о.
3: Это даже звучит классно, понимаете? Если хочется тропиков, берите мороженое из натурального молока. Mm-hmm. Вот айс делюкс с кусочками ананаса и семечками питахайи, или кисло-сладкое маракуйя с хрустящими косточками.
4: Ой, все вкусно.
3: Причем косточки настоящие.
4: Mm-hmm,
3: вот. Подъехали, взяли ледяное мороженое, десертик, поехали дальше наслаждаться летом. И не забывайте про баллы в приложении. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». Возрастные ограничения 6+.

0: ever.
1: Продолжайте движение. Навигатор.
2: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
3: Информация на правах рекламы.
4: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. «Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении». Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.47 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
3: Здравствуйте.
4: Привет всем. Значит, продолжаем разговор про умные всякие технологии, развитый искусственный интеллект и прочее, прочее. Здесь, значит, представили в Китае, естественно, моим любимым, давно про меня рассказывал, умный унитаз.
3: Умный?
4: Умный.
3: Да что ж ты будешь делать там?
4: Итак, внимание, он оборудован колесиками и способен сам приезжать к человеку по нажатию кнопки. Устройство разработано, ну, в первую очередь, для, понятно, пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью. Унитаз также имеет самостоятельно, умеет самостоятельно очищаться и проводить дезинфекцию. Стоит такой гаджет примерно 300 тысяч рублей.
3: Мне нравится название бренда.
4: Мне тоже нравится, я не рискну его произносить.
3: Скорее всего, на китайском
4: оно звучит абсолютно нормально, я догадываюсь.
3: Юбен, скорее всего.
4: Наверное, да.
3: Ну, там чуть-чуть по-другому.
4: Но, естественно, в глазах читается другое.
3: Ну, 100%. Мы же читаем не как в транскрипции, а по буквам. Поэтому, ну, я думаю, приходите вот на Баумана 22, мы вам за эфиром расскажем.
4: Но мне кажется, это довольно прикольно. Ты такой, ну, захотел в уборную. Сидишь, смотришь.
3: Видосы. И такой, давно нога не немела.
4: Да, и такой, и вызываешь.
3: Да.
4: И причем, ты знаешь, как бы с одной стороны, ведь можно пойти смотреть видосы туда, на свой, значит, трон, который у тебя уже установлен, но тебе хочется, например, смотреть видосы на большом экране.
3: Ну, кстати.
4: А ты же не будешь с собой телевизор тащить?
3: Угу. Ну, во-первых, у вас что-то не так в жизни.
4: И если гора не идет к Магомеду, то ты покупаешь туалет на колесиках.
3: Под музыку из Рокки.
4: Да-да-да, и все, к тебе заезжают.
3: Потом тебя спросят, вот самый бесполезный, потраченный 300 тысяч, ты такой, унитаз на колесах, конечно. Поехали.
4: И ты его называешь по названию бренда, причем там вообще четко будет.
3: Нет, тебя так назовут, если ты скажешь.
4: Нет, это понятно.
3: Типа, я купил унитаз.
4: Ну ты.
3: А почему он называется так же, как и ты?
4: Что, изобрел, что ли? Ну да, достойно.
3: Интересно, конечно. Ну, что я вам могу сказать? Допустим, вот вы сейчас думаете... Это все, конечно, смешно, но уже хочется добраться до дома.
4: Ну, хотелось бы.
3: Поесть, отдохнуть, а готовить не хочется. Думаете о чем-нибудь. Или вот бывает, что хочется прям чего-то такого, знаете, вот... вот прям вот укусить бургер какой-нибудь, картошечки, чего-то такого. То немного полезной информации на правах рекламы. Вот даже не думайте, просто сразу же, куда бы вы сейчас ни ехали, по пути заезжайте на автораздачу во «Вкусная точка», берете горячий хрустящий пирожок, откусываете, а там сочная начинка из лесных ягод.
4: Ой, классно звучит.
3: Такой нежный, тающий крем-чиз. К этому идеально добавить яркий бамбл кофе, где эспрессо смешивается с апельсиновым соком и карамельным сиропом. Люто рекомендую, я обожаю бамбл и всяческие холодные напитки с кофе, эспрессо, тоник. И не надо так... Ничего, нет. Настроение сразу 100% повысится.
4: Не, ну конечно, да, когда любимое.
3: А в обед или там на ужин, чтобы голову не ломать, там сейчас битва комбо, например, комбо Олеси Иванченко за 459 рублей. Внутри тройной фреш, 3 сочных бифштекса и 100% говядины, тянущийся чеддер, свежие листья салата, помидорчик, ну естественно, специальный соус на мягкой карамелизированной булочке. Готовят без масла, мясо, соль, перец, ну, база, классика.
4: Да,
3: заезжайте на Волочаевскую, Молоко или в любую удобную для вас точку. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+, возрастные ограничения. На этом заканчиваем. Я вот подумываю даже...
4: Уже заскочить, да?
3: Ну, конечно.
4: Столько раз уже.
3: Эфир закончен, и точка, как говорится. Потому что я вот пытаюсь совладать
4: со
3: своими вкусовыми запросами от мозга. Встречаемся завтра здесь же в антипробочном шоу «Навигатор». Всем классного вечера. Пока.
4: Пока.
5: Сейчас. Секунда, сейчас! Бум!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Соцфонд начал пересматривать выплаты единого пособия многодетным, пишет газета «Ру». Право на господдержку теперь смогут получить теми, которые раньше лишались пособия из-за небольшого превышения установленного уровня дохода. Новые правила уже начали применять на практике. ФИФА пригласила детскую сборную России на турнир в США. Он пройдет в сентябре. В нем поучаствуют все 211 ассоциаций, входящих в ФИФА, пишет «Лента дня». Стала известна предварительная причина отравления детей в лагере Ачинского округа. По словам руководителя управления образования Ачинского округа Марии Киселевой, дети из корпуса номер 3 находятся на карантине до 16 июня. 17 числа начнется их заезд в детское учреждение. Результатов проверок еще нет, но предварительно установлено, что это завезенная кишечная инфекция. Детей других отрядов заболевание не коснулось. Столовая работает в штатном режиме. Корпус, где вспыхнула инфекция, обработан службой Роспотребнадзора. Напомним, что после отравления детей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Под наблюдение родителей было вывезено 87 детей. Один ребенок был госпитализирован с диагнозом кишечная инфекция, пишет телеграм-канал «Запад-24». В красноярских «Тихих зорях» уже в этом месяце откроют большую бесплатную парковку, сообщает телекомпания «Енисей». Сейчас со стоянками во дворах на Лесников непросто. Машины водители оставляют где придется. Но уже в этом месяце там появится бесплатная парковка на 400 мест. 35 красноярцев получили звание «Почетный донор России». Все они много лет регулярно сдают кровь и ее компоненты. По данным Минздрава, ежегодно в краевой больнице заготавливают около 5000 литров донорской крови. Это помогает более чем 130 тысячам пациентов, сообщает «Новости Красноярска». Треть россиянок не готовы встречаться с мужчиной без автомобиля, показал опрос. Почти половина надеется, что машина у партнера появится со временем, и только 21% готовы строить отношения без авто. Среди мужчин почти 80% заявили, что наличие машины у девушки никак не влияет на желание встречаться. Главное качество, которое ценят женщины за рулем – спокойствие и вежливость. Агрессивная езда стала красным флагом, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 72.45, евро 83.80. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето,
6: климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра, в среду, 17 июня, в Красноярске переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер от 6 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем до плюс 22.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Ассаламу алейкум.
9: Бонжу.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96

0: рекламу.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. Огаренство 23-240-3076-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фундиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, Хан.
11: Привет, салют.
12: Привет. Красноярск FM 96.2.
13: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: I would like to thank Mickey Zhang for giving us the set today. Sheshe. Make sure to check him out whenever you get a chance. And I want to thank all.
1: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
2: Bonjour.
3: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Konnichiwa.
6: Здоровеньки были.
7: Саламатсва.
8: Bonjour.
9: Привет, Хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсива.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: В Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные. 6+».
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: радио. Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Салаватсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.